0: Вопросов много.
1: Сколько раз ты посмотришь на термометр этой осенью?
2: Сколько кабачков ты привезешь с дачи?
1: Сколько шагов ты проходишь в день?
0: Ответ один.
3: Максимум! Да. Максимум!

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 4 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч.

0: тысяч рублей. Джак Т9.
1: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jaguar.ru.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: «Джили Ситирей» — современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» — энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
7: «У меня дело выгорело!»
8: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
11: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
12: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
13: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
14: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта, где отцы и жители и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Вопросов много.
1: Сколько арбузных корок ты оставишь после себя этой осенью?
2: На каком уровне огня ты обжариваешь стейк в самом начале?
3: Сколько раз ты то снимешь, то наденешь, то снимешь, то наденешь ветровку этой осенью?
0: Ответ один.
4: Максимум.
3: Да.
4: Максимум.
3: Да.
5: Максимум.
3: Да.
6: All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Топ покупок месяца.
6: Амода C5. Добавить стиля.
7: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
8: Амода C7. Собрать все взгляды.
9: Амода и Джейку. Выбери красоту.

0: Кроссовер под свой стиль жизни.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
1: РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской облак, город, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо поднывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
3: Капсикам. И боль на удалении.
4: Капсикам. Моя сила в движении.
2: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 4 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Утро, друзья!
1: Hello.
0: В эфире утреннее шоу на радио Максимум.
1: Oh, yeah.
0: Мы начинаем сегодня понедельник, прекрасное 14 сентября, половина первого осеннего месяца, можно сказать, за плечами. Что мы имеем по погоде на эту дату? Плюс 11 градусов сегодня, облачно с прояснениями, но плюс-минус погода хорошая.
1: Речь, конечно, о Москве.
0: Речь, конечно же, о Москве. Все остальные города тоже молодцы. По походе подтягивается. Здесь, в этой студии, у нас таится. Я его никому не показываю.
1: Но иногда.
0: Вы можете его только слышать. Эксперт в области тест-драйва Дмитрий Шиманский.
1: Да, все подробности чуть позже. Действительно, выдали мне машину.
0: В какой-то веке,
1: да. Буду кататься, чеки-бой буду на ней возить.
0: Да,
1: давайте
0: метро и обратно.
1: В следующем части подробнее об этом расскажем. А чеки-бой на рестлинг ходил такой.
0: Да, друзья, вы все прекрасно знаете, старый фанат того, как мужики лупят друг друга на ринге. Цветастый трико, Гробовщик, Халк Хоган и, конечно, Даймонд Даллас Пейдж по кличке Пердун. Мы все прекрасно помним этих персонажей. Но это все заморские звезды. Но, как выяснилось, у нас в России тоже есть своя независимая федерация.
1: Есть свой Пердун. Но это про вечер.
0: И он перед вами. Независимая федерация рестлинга существует уже как 20 лет. Они проводят шоу, и как выяснилось, одно из шоу проходит прямо у меня под боком в соседнем доме.
1: В это время эти крики, это был рестлинг.
0: Я подумал, ну наконец-то, свершилось. Схожу на рестлинг, не нужно никуда ехать, просто пешком пошел. Честно говоря, я ожидал худшего. Оказалось, что несмотря на всю свою независимость, все выглядит очень круто. У них там свои всякие сюжеты, свой ростер, свои фейсы, свои хилы. В общем, настоящий рестлинг. Ну и плюс половина из участников выросли на первом альтернативном музыкальном телеканале и слушают, конечно же, радио Максимум, не вынимая. Так что будем дружить. Я думаю, того, лишь я сам выйду в трусах.
1: А ты там кому-нибудь пообещал рамочку для автомобильного номера? Ну, втихую.
0: Пока ничего нет, но майку они мне уже подарили.
1: Класс.
0: Надо будет.
1: Значит, рамочка уйдет одному из вас сегодня.
0: Да, друзья, будем разыгрывать в этом факте. Автовопрос у нас будет. У нас будет, что еще, темы раскатаны, аудиоконкурсы замучены.
1: Да и вообще будет полноценное утреннее шоу. Вот как всегда, понимаете, как вы любите.
0: Как всегда по понедельникам, я это так называю. Музыка, включись. Друзья, в этом часе Green Day, Guns N' Roses, Depeche Mode, Foo Fighters, Avril Lavigne, System of a Down, The Cranberries, прямо сейчас Muse, Supermassive Black Hole. Ребята отмечают годовщину альбома. Круто, мощно, громко, понеслось.
1: Ю-ху!

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Не, да, Кренберис — это, конечно, хорошо, но меня с утра бодрит лучше кофе только одно — это шновости.
0: Шновость на радио «Максимум».
2: Ты не пожалеешь, я тебя уверяю.
1: Давай, Шуманский, что... наливай мне прямо в кружку.
2: Сегодня ты узнаешь еще одно новое слово, и вы, уважаемые слушатели, тоже станете чуть более, что ли, эрудированными. Милузеры.
1: Ну, нужно ли нам это? Милузеры?
2: Милузеры, да.
1: Милузеры. Так.
2: Так теперь называют поколение, которое родилось на стыке миллениалов и зумеров. То есть аккурат промеж...
1: Булок.
2: Булок, да. Какие-то годы, спросите вы, Шуманский, нужны подробности.
1: Какие-то годы.
2: Это отрезок между 1995 годом и миллениум, то есть 2000 годом.
1: Ну, небольшой отрезок.
2: Эти люди застали детство без телефонов,
1: так,
2: но теперь люто в них залипают.
1: Так.
2: Еще один критерий. Они не успели вообще ничего.
1: Так.
2: Не вложиться в дешевый биток, не купить себе квартиру по ипотеке с супер низкой ставкой.
1: Так.
2: Тачку купить не успели.
1: Так.
2: И вообще много чего еще.
1: Подожди, по описанию это же мы с тобой, Шуманский.
2: То есть не милузеры.
1: Нет, то милузеры, а мы...
2: А мы лузеры.
1: А мы просто лузеры.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». We'll be right back.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гуд Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
5: ООО «Капибара».
0: Радио «Максимум» представляет финал сезона супергонки на автодроме Moscow Raceway. 26 сентября. Кубок GT. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Две массовые гонки, детская зона, дрифт, вкусная еда и многое другое. Кубок GT. Соревнование гоночных суперкаров. Подробности на superrace.ru.
6: Категория 0+.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
7: Первые ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Шуманский.
1: Вот эта песня, вот это я понимаю. Тут тебе и металл, тут тебе и вокал. System of a Down Aerials.
2: Хороши, чертяки. Вот настолько же хороша и рамочка для автомобильного номера от Радио Максимум. Все в ней гладко и ладно. Ничего лишнего, но в то же время она наполнена энергией нашей радиостанции.
1: Да, такую рамочку можно и на стену повесить, не обязательно автомобиль.
2: А я вообще не думал, что кто-то ее на машину вешает. Это такое расточительное поведение.
1: Подожди, абсолютно. Что, все это время вешали рамку для автомобиля номера на машину?
2: Вот так, чтобы ее...
1: Все эти годы...
2: Реагентами, чтобы ее обрызгивало.
1: Вы ее вешали на номер для автомобиля, боже мой.
2: Я теперь понимаю, почему люди пишут, одна есть, нужна, срочно нужна вторая, да, вот да. Это вот. Ну ладно, в любом случае...
1: Не, одна семья, одна рамка.
2: Абсолютно. Когда вы становитесь владельцем рамки, то вы, конечно, сами вольны распоряжаться ей как вам угодно. И рамка, которая отойдет кому-то из вас через несколько минут, тоже будет вашей собственности. Но для того, чтобы стать владельцем этого сокровища, нужно сначала выиграть ее у нас в игре «Вот это факт».
1: Да, друзья, ждем заявки на участие прямо сейчас, куда расскажет специально обученный мужик.
0: Пишите на номер 8-926-007-103-7. Максимум. Реклама.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. Аутер телеком холдинг. Угарин 106-590-282-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
3: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
8: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
9: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
11: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08. 2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно.

0: сайте agencytde.ru 16+.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
2: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Чак и Шуманский.
1: Guns and Fucking Roses, Live and Let Die. Но никто, конечно же, помирать сегодня не собирался, потому что впереди у нас What the Fuck.
0: What the Fuck. На радио Максимум.
2: И на связи у нас человек, у которого все сегодня сошлось, все звезды. И он требует от нас, чтобы все было прям фристайл.
1: Да кто это?
2: Это Андрей.
1: Андрей, здорово.
3: Доброе утро, парни, доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Все сошлось, и я рад вас слышать.
1: А мы тебя.
2: Ты, кстати, один из редких людей, у которых утро приятное, да, судя по всему? Вот судя по твоему голосу, по твоему сообщению, что делает тебя счастливым с утра?
3: Вы знаете, наверное, хорошо завершенный вечер.
2: То есть ты не пил? Ты не пил, получается.
1: Вчера ты не пил.
3: Я что-то и до этого не особо.
2: Ой, молодчик. А во сколько ты ложишься вообще так обычно? Нас спрашивают.
3: Трудно признаться, ребята, но такое чувство, что возраст подкрадывается, поэтому уже в 10 потихонечку.
1: Да ты мой хороший. Но это уже, это же прекрасно.
3: Да-да-да.
2: С другой стороны, для нас это не очень хорошая новость. Это значит, что мы нарвались на сильного игрока.

0: И, возможно, придется отдать уже 1 856 935 рамку.
1: Да, но мы к этому были готовы.
0: И сегодня, 14 сентября 1959 года, первая советская автоматическая межпланетная станция «Луна-2» впервые в мире достигла поверхности Луны.
1: Вау!
0: В честь этого ватафакт будет, конечно же, о Луне.
1: Круто.
0: Три факта об этом великолепном, я бы сказал, явлении.
1: Событии, дорогие друзья.
0: Да, я бы сказал, Луне как явление, да. Луна как событие. Прямо как инсталляция, как перформанс.
1: Луна это и событие.
0: Прямо сейчас.
1: Мне не терпится включить тревожную музыку. Погнали.
0: Жух. Факт номер один. Луна это единственный спутник Земли. Факт номер два. Там, на Луне, случаются лунотрясения. И, наконец, третий факт. Какое-то время... Там можно спокойно дышать без скафандра.
1: Ну, какое время, непонятно.
0: Непонятно.
1: Итак, дорогой наш Андрей.
0: Да.
1: Андрей, ты здесь?
2: Да-да-да, какой кошмар, надо попытаться оправдать доверие.
0: Андрей бодрый сегодня ты будешь.
2: Сильным игроком, да. Но я думаю, про лунотрясение, наверное, это возможно. Дышать без скафандра... А первый какой был?
0: А первый факт, что Луна является единственным спутником Земли. Единственный, затрещал. Естественный спутник Земли.
1: Единственный.
0: Может, Андрей лунный пусть будет?
1: Луналикий? Лунопоходный?
2: Я думаю, что у нас не единственный.
1: Что-то непонятно он там сказал, но... Время вышло, дорогие друзья.
0: Давай-ка, давай свой ответ. Первый, второй или третий факт является неправдой.
1: Неправду мы сегодня выясняем, вычленяем.
2: Так, думаем так, что Луна, что спутник у нас есть, значит, дышать некоторое время без скафандра. Там же нет атмосферы, давайте, что там нельзя дышать.
1: Ага. Андрей, слышал такое название, как тайминг? Когда-нибудь интересно?
0: Нет, ну он или дедлайн. Играет свою игру, понимаешь?
1: Я так понял, исходя из его умозаключения, выбрал третий факт.
0: Третий факт выбрал.
1: Дышать на Луне, конечно же, нельзя. Давайте узнаем правду.
0: Луна действительно единственный естественный спутник нашей планеты. Лунотрясения. На Луне случаются лунотрясения. Сейсмические события вызваны, в том числе, гравитационным влиянием Земли. Они слабее земных, но могут длиться дольше. И, наконец, по поводу дыхания. Там нет атмосферы, практически нет. Из-за этого там нет ни ветра, ни дождя. Возникают экстремальные температуры.
1: В общем, делать там нечего.
0: Дышать невозможно.
1: В ближайшее время делать нам там нечего. Ну что, Андрей, тебя поздравляю. Ты выиграешь рамку для автомобильного номера. Не будем говорить, какую по счету, но в любом случае для тебя она, я надеюсь, первая. Молодец, красавчик, лучший, ну, на сегодня, по крайней мере.
2: Спасибо, парни.
1: Финальный вопрос тебе, Андрюш.
0: Сколько радости тебе дарит твой относительно здоровый образ жизни?
2: Максиму!
3: Да! Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут. «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
8: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте G-Land.ru.

0: radiomaximum.ru.
1: С 14 по 16 сентября в утреннем шоу на Радио Максимум возвращение рубрики «Ну и гаджеты». В ней Чака Шуманский обсудит цифровые инструменты, которые упрощают работу малого бизнеса, и поделится полезными лайфхаками для офисной жизни. Лайфхак первый – МТС Оптимус, приложение, которое делает рабочие звонки эффективными, запись, расшифровка, AI Summary мобильных звонков и мини-CRM. И все это в одном сервисе. Подробности на сайте business.mts.ru. 12+. Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Чак и Шуманский.
1: Avril Lavigne, рок-н-ролл. Вот что такое настоящий рок-н-ролл, ребятки, а не вот это вот все.
2: А что, автовопрос тоже может быть рок-н-ролл?
1: И автовопрос тоже сейчас будет рок-н-ролл.
0: Автовопрос. Автовопрос на радио Максимум.
2: Интригу подогреваю. Кручу сейчас в руке ключ дистанционного, бесключевого, бы сказал, доступа к машине.
1: В которой деньги лежат?
2: Вот. Ну, вообще она стоит, да, я тебе скажу, так. Стоит, да, своих денег.
1: Стоит.
2: Все почему? Потому что я участвую в тест-драйве, а об этом в следующем часе. Я уже вот говорил, что пока не буду раскрывать интригу, но могу сказать одно. Да, мне дали машину покататься на недельку. Знаменитая одна компания. И она мне понравилась больше, чем моя машина.
1: Что делать?
2: И это проблема, потому
1: как
2: что
1: теперь будешь жить?
2: Возвращаться в свой уютный сарайчик теперь не очень хочется.
1: А где придется вернуть, да?
2: Придется вернуть, естественно.
1: Да, и ситуация.
2: И это, знаешь, немножко обламывает. То есть, с одной стороны, понятно, куда бежать, к чему стремиться, а с другой стороны, а сейчас как?
1: А как дальше, да?
2: Я не знаю. Возможно, эта проблема, конечно, миллиардерская, сейчас будет озвучена. Но бывало ли так, что вы вам давали машину, вам она начала нравиться больше, чем ваша, и у вас относительно своей уже легкий обломчик был какой-нибудь такой, знаете?
1: На тест-драйв вам
2: да,
1: дали,
2: такая,
1: да?
2: Такая идеальная измена, я бы сказал.
1: А может, не на тест-драйв дали, может, кто-то из родственников.
2: Действительно, покататься взяли, например, у брата своего или у свата.
1: Бывало такое, что да, чужая машина вам начала нравиться больше, чем своя.
2: И вот маята начинается, и места себе больше не находите.
1: Кошмар. 8926007137. Напишите нам, пожалуйста, в мессенджер Макс прямо сейчас.
0: Утреннее шоу Чак и Шуманский.

0: Шуманский.
1: Итак, дорогие друзья, мы у вас спросили, был ли у вас в жизни тест-драйв, и чем он закончился, и бывало ли такое, что вы взяли машину, ну, чужую, да, скажем так, и она вам понравилась больше, чем своя?
2: Две недели ездил на машине друга, он тогда был в отпуске.
1: Так.
2: Это пишет нам Олег.
1: Так.
2: Машина была Audi A6, потом снова сел на тот момент в Шкоду. Первые дня, два дня было не очень, но потом подзабылось уже.
1: Плакал?
2: Прикидываешь, за рулем едет человек такой.
1: Шкоду после Audi A6 и плачет.
2: Когда беру машину парня, каждый раз предлагаю ему поменяться. Она манит меня, как кольцо из известного фильма.
1: А он ни в какую, да?
2: Анастасия, да,
1: ах,
2: пишет.
1: Ах ты, Барамир. Брал черри в такси погонять. Машина огонь. Там 50 на 50 было. Мой старый фиат был душевнее, а китаец четче. Такой вот.
2: Иван пишет. Было, но понимал, что таких денег нет. Емко и четко.
1: Ни на что свою не променяю, пишет Вася. Но если только на Мустанг 67-го года, хотя, ну нафиг задний привод, на наши зимы пусть остается мечтой.
2: Давайте помечтаем вместе.
1: Давайте.
0: Реклама. Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же. ООО «Специализированный застройщик Гуд-Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер. 32 класс. 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Встречайте! Новый коммерческий

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: В центрах.
3: Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
4: Проктология в ФНК-центре. Это экспертная помощь без стресса и стеснения. Современные методики и бережный подход гарантируют быстрый возврат к привычному ритму жизни. Адрес: Ореховый бульвар, 28. Запись на сайте или по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.

0: никогда.
1: Застройщик группа МСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
4: О, Капибара.
5: В Гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
6: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
5: Гипервыгода в каждой покупке.
6: Все подробности на lenta.com.
7: Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

0: солнышко и облачка.
1: Яблочка. Эх, яблочко, куда ты хочешь. А я себе скачал игрушку про самурая адского.
0: Анимуся,
1: да. Кстати, несмотря на то, что это демо-версия, довольно долго в нее успел поиграть, порубиться.
0: Так.
1: Но когда я вышел из-за приставки вчера, я тебе хочу сказать, что немножко как будто бы такой...
0: Пошатывало тебя?
1: Странный туннельный синдром, потому что игра не в открытом мире, а ты все равно идешь по заведомо очерченной траектории.
0: И чего?
1: Могу сказать, что это отупение, но что-то похожее на то.
0: Может, ты просто изначально был тупее, чем...
1: Не исключено. Но вот исходя из исследования, кстати, про игрульки, можно утверждать, что длительные видеосессии истощают мозг.
0: То есть, чем дольше ты играешь в видеоигры, тем тупее ты становишься.
1: Ученые исследовали мозг почти 6 тысяч подростков, которые играли в длительной сессии игр, сделали МРТ. И пришли к выводу, что чем больше времени геймеры тратят на игры, тем тоньше у них кора головного мозга.
0: Опачки, понимаешь? Вот это нежданчик.
1: Нежданчик полный, поэтому тоже будь осторожен, потому что каждая сессия может стать последней, как говорится. Но вообще уроки тупения тема у нас сегодня.
0: Родители были правы в какой-то момент.
1: В итоге да.
0: Черт побери, ну ладно.
1: Давайте расскажем друг другу, при каких еще обстоятельствах вы немножко временно тупеете.
0: Круто.
1: Ловите себя на нехватке интеллекта всякий раз, когда под рукой не оказывается гаджета с поисковиком.
0: Угу.
1: В первый день после отпуска ваш IQ всегда падает до 70.
0: Ха-ха.
1: А может быть, вы всегда, всякий раз чувствуете себя не очень умным, когда вам нужно что-то говорить на публику.
0: Слушай, все ситуации очень красивые, но я уверен, у наших радиослушателей есть истории из жизни, которыми они хотели бы поделиться вот этим шоу на Радио Максимум. И вот тот самый момент настал. Ребята, пишите, рассказывайте, из каких обстоятельств вы на какое-то время тупеете. 8926007137. Рассказываем в мессенджер Макс. Также делимся в комментарии группы Радио Максимум ВКонтакте. Музыка, я не могу сказать, что музыка делает нас тупее.
2: А ты от своего этого металла отупел совсем уже.
0: А тут нету, кстати, металла.
2: Вот раньше голоса были.
0: Тут металла нету. Тут вам The Rasmus есть, Франц Фердинанд.
2: Аруто.
0: Smash Mouth. Наруто. Nirvana, 30 Seconds to Mars, The Cardigans прямо сейчас. Fall Out Boy, Beat It. Погнали. Погнали.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Шуманский. Ну и гаджеты. На правах рекламы.
1: Друзья, у нас ЧП. Я ж тут недавно гонял в командировку, и пока был в отъезде, кто-то звонил Чаку с предложением провести корпоратив за много-много денег.
2: Так радоваться ж надо. Вот она, востребованность и популярность.
1: Ага, вот только ты умудрился эту востребованность забыть. Кто именно тебе звонил-то? И что там за корпорат планируется? Где и когда?
2: Да забыл я. Забыл записать.

0: Кстати, я как сумму это услышал, у меня сразу все остальное померкло. А сейчас уже сколько дней прошло?
1: Ну, значит так, такие провалы в памяти — это нехорошо. Ты в следующий раз либо переводи разговор в мессенджеры, чтобы вся переписка оставалась в памяти телефона, либо давай уже к МТС Оптимус подключимся наконец.
0: Чему, к чему?
1: К МТС Оптимус. Это такой супер полезный сервис для тех, кто ведет дела по мобильной связи. Скачиваем приложение МТС Оптимус, авторизуемся через мой МТС, и все автоматически начинает работать.
0: Зачем он нам вообще? Что он такое умеет делать?
1: Много чего. Но прямо сейчас в этой ситуации для нас главное, что с ним звонки можно записывать, расшифровывать и резюмировать. То есть не просто давать тебе простыню текста со всеми это самое, и сейчас, секунду», а оставлять только нужное и раскладывать это по полочкам.
0: Типа звонил такой-то, предлагал приехать на корпорат туда-то и тогда-то, обещал заплатить столько-то.
1: Ну, в общих чертах, да. И все это с обычным мобильным номером МТС. Можно попробовать бесплатно на 30 дней, а в некоторых тарифах он вообще бесплатный навсегда. Только приложуху скачай.
0: Крутота. Все, никаких больше теперь потерь клиентов.
1: Категория 18+.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Где-то на совещании в офисе.
3: Уважаемые коллеги, предлагаю начать. Сергей Витальевич, вам слово.
4: Everybody fucking up!
2: Он просто слишком любит Heavy Monday на радио Максимум.

0: Реклама.
1: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
2: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
3: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
6: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
7: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
8: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
9: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
8: И все?
9: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
8: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
9: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
10: ООО

0: Ставрополь, СР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Linkin Park, New Divine.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
2: Ну что, дорогие друзья, это утреннее шоу «Уроки тупения» сегодня тема. Вы рассказываете, из-за каких обстоятельств вы на какое-то время тупеете.
3: Иван, очень глуплю от езды по навигатору, говорит он. Вообще, знаешь, не то чтобы тупеешь от навигатора, я бы сказал, не развиваешься. Просто в ноль выходишь, потому что тебя ведет невидимая рука.
2: Нет, ну мне интересно, хорошо.
3: По карте.
2: А до того, как появились навигаторы, вы ездили по памяти, да? Или что там, по картам?
3: Атлас автодорог.
2: Атлас автодорог, ну как-то они что, делают вас умнее? Я просто хочу понять.
3: Я думаю, что да. Потому что для того, чтобы перенести визуализацию печатной карты на реальность, мозг должен провести
2: некоторый спектральный анализ.
3: Анализ, да. Все равно ты прикидываешь вот.
2: Нет, я имел в виду, что, например, ты не можешь сесть в машину без навигатора, проехаться, выйти и знать теорему Пифагора после этого.
3: Конечно, это же из разных областей навык, да, совершенно. Но глобально, смотри, вот человек, который учит язык, он же умнеет шире, чем просто узнавание языка.
2: Ну, типа того.
3: Это более комплексный процесс.
2: То есть, если рассматривать

0: мозг как мышцу, да, которую ты тренируешь.
1: Да, надо качать по-любому.
0: Да, то скорее всего, да. Так, конечно. Но с другой стороны, так удобно, когда ты сел и тебе говорят, о, едем туда. И ты по зеленой вот этой ветке шуруешь.
1: Удобно прослыть туповатым, да, в компании, где все скажут, ну, это же он, давайте ему поможем. И начинается...
0: Это же он ездит по навигатору. А вот Александр говорит, с навигатором наоборот, развиваешься, он часто приводит в тупик.
1: Вот, кстати, хороший вариант. Что дальше делать, это уже твоя проблема.
0: Друзья, решаем проблемы сегодня. 8-9-2-6-0-0-7-103-7. Уроки тупения в эфире утреннего шоу на радио Максимум. Пишите нам свои истории, пожалуйста. Мы будем их читать. А пока что реклама и Nirvana с 30 Seconds to Mars.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паус. Совкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита / автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности наличия уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
6: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
7: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-6. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
8: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября покупайте на кассе в Гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
9: Только в ленте.
10: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
11: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
14: Да никаких.
13: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
14: Перевожу.
13: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
14: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
13: Еще не перевели с ЗП в ВТБ? Тогда мы идем к вам.
15: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
16: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
17: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
18: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
19: У меня дело выгорело.
20: И сам я выгорел.
21: Это не дело.
22: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
23: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
24: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
25: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
26: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
27: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: Шуманский.
1: Снова Джаред Лето рвет на себе рубаху. 30 seconds to Mars, a beautiful lie. Каждая песня, мне кажется, у него вот такая. Особенно в тех времен альбома, да, где Beautiful Lie,
2: From Yesterday, Kill. Интересно, он тупеет вот в какие-то обстоятельства Джаред Лето?
1: Мне кажется, Джаред Лето умный.
2: Смог бы он же новость рассказать?
1: Ну, это мы, к сожалению, никогда не узнаем. А вот Шуманский смог бы.
0: Новость на радио «Максимум».
2: Чешская новина, я бы сказал так. Именно там ежик полночи гонял банку из-под пенного, не давая спать местным жителям.
1: Живут же люди.
2: Да. Город Распинава, ну и вот такие новости у людей абсолютно, почти не спал, когда ежик катал эту банку по парковке. Найдя тару, зверек играл с ней, как с футбольным мячом. Шум прекратился лишь тогда, когда банка закатилась под машину. После этого ежик потерял к ней интерес и ушел. Только тогда люди смогли спокойно уснуть. Наш специальный корреспондент, дистанционный, из города Распинава, кстати, хорошо.
1: Распинава в неположенном месте.
2: Абсолютно, ежик его напричем. Так что будьте бдительны, друзья мои, в осенний период...
1: Ежи активизировались.
2: Ежи активизировались и совсем потеряли голову. Возможно, даже временно отупели.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Куда срочно перенести рабочие чаты?
7: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
8: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
9: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
10: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 года 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
13: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов.

0: В Государственной Думе региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Шуфик и Шуманский.
1: Evanescence, Who Will You Follow? Ну, прям база, база на радио Максимум, а у нас в этом части тема уроки тупения.
2: А чего вы временно тупеете? Сергей признается, что из-за доступа к интернету он часто чувствует, что тупеет.
1: Подтупливает, да?
2: Забывает информацию, которую недавно посмотрел, например, исторические события. Mm-hmm. Скорее всего, сказывается доступность информации. Это, Сергей, называется делегирование ума, когда ты всегда знаешь, что есть куда обратиться.
1: Есть у кого спросить.
2: Почему, например, в школе к калькуляторам вот в наше время, по крайней мере, относились негативно?
1: С пренебрежением, конечно.
2: Потому что не то, чтобы мы должны были страдать, но мы должны были в ходе преодолевания вот этой трудности счета в уме становиться умнее.
1: Не, ну таблицу умножения мы все учили, да, в свое время.
2: А вот заметь, выучить или прийти к выводу через муки, это же разный уровень крутизны достижения.
1: Выученные муки. Ну не знаю, ну таблица умножения тебе трудно далась, вот скажи мне честно.
2: Да, потому что мне было дико лень.
1: Ну я понимаю.
2: Ее изучение пришлось ровно на то лето.
1: Когда тебе было лень.
2: Когда я половину лета почему-то провел в чужой семье в Казахстане.
1: По обмену премудростями.
2: Почему-то меня туда отдали на это время незнакомым людям.
1: Я даже примерно представляю, почему. Добренького.
2: Ты чё?
1: Ты чё пишешь, Димон? Добренького. Я бы сказал, у меня наоборот, тупость у меня повседневная, то есть он, да, 24 на 7 тупой, но бывают приступы умственной активности иногда. Также, Дмитрий, как надену портупею, всю тупею. Аля Герко Малягер, Ахтунг Шварценеггер.
2: Это же мистер Малой,
1: как
2: боже мой.
1: Вспомню. Тупее от примитивных песен без припевов, бриджи какого-либо развития. Например, классический рок-н-ролл с бесконечным количеством куплетов или русский аналог частушки.
2: Ну это...
1: Нет. Мамали, вагилагатоки.
2: Но это другое.
1: Это не то, разве?
2: Нет, это смотри. Однажды я пришел...
1: Нет, я просто привел. Red Hot Chili Peppers, как одна из самых...
2: А те другие?

0: другие. Addicted to the Shieldik.
1: Нет, Red Hot Chili Peppers можно назвать тупой группой?
0: Есть песни, которые прям намекают на идиотизм. Но такие песни, как My Friend. My Friends are Sun или Under the Bridge.
1: Хорошо, у меня есть группа,
0: не тупые совсем,
1: которая, я уверен, которая, я уверен, точно некоторым кажется очень тупой.
0: Ну-ка.
1: Франц Фердинанд, take me out. Погнали.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nashkodom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Встречайте!

0: Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
1: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Век. Москва. Сумасшедшие ритмы мегаполиса. Шум миллионов голосов и машин. И вдруг...
3: тишина. Только деликатный плеск воды в фонтане. Только шелест листвы в парке у дома. Только негромкие семейные беседы на террасе. Тихое обаяние приватной жизни в клубном доме «Река» на Мосфильмовской. «Донстрой». Проектная декларация на nash.dom.rf.
4: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
6: ООО «Капибара».
7: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
8: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
9: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Доброе утро, друзья.
1: Здорово.
0: В эфире Чага Шиманский. Это утреннее шоу на радио Максимум. Итак, начинаем мы новый час с прекрасной погоды. Плюс 14 сегодня в столице. Облачно с прояснением. Осадков не ожидается, что уже само по себе неплохо.
1: 4-4. Это не счет какому-нибудь суперкрутом матче по футболу.
0: А что это?
1: Это счет пробок между Москвой и Санкт-Петербургом. И там 4 балла. В Москве
0: сравнялись, да?
1: Да, в Москве можно крепко встрять на МКАДе на северо-западе. Внешняя сторона пробка длится от Дмитровского шоссе до Ленинградского шоссе. И ей навстречу стоит пробка от Волоколамки тоже в сторону Ленинградки. А в Санкт-Петербурге везде можно встрять так, что получить от этого удовольствие, потому что везде красиво.
0: Но можно получать удовольствие от пробки тоже.

0: только при одном условии. Если у вас из радио колонок. Радиоколонки, может быть, такое название?
1: Нет, это они.
0: Радиоколонок играет Радио Максим, ваше любимое, ни на что не похожее, ненаглядное, иногда тупое. Давай не будем, да, обманывать людей.
1: Ну, еще не пять вечера.
0: Иногда веселое, иногда грустненькое. Но так или иначе, всегда интересно понаблюдать, послушать, что же происходит в головах у этих вот двух.
1: Ты знаешь, если прибавить к нашим головам головы всех музыкантов, которые звучат у нас, то это целый мир, конечно.
0: Это я бы даже сказал, это
1: оркестр.
0: Целый оркестр, друзья. В этом оркестре есть разного рода группы. Есть панк-рок, например, The Offspring и Sum 41. Есть такие электронщики веселые, MGMT. Есть хулиганистые Red Hot Chili Peppers. Совсем хулиганистые электронщики Prodigy. AC/DC.
1: Бодрые старички.
0: Бодрые старички из Австралии. Ну и, конечно же, немецкое качество. Группа Rammstein. Link to Drive here.

0: Собчак и Шуманский. На правах рекламы.
1: Дорогие друзья, начиная с сегодняшнего дня, мы будем проводить с Шуманским еще больше времени вместе.
2: Нам тут друзья из компании Tenet машину дали покататься, но с двумя условиями. Во-первых, что мы ее вернем потом.
1: Ну вот, нет в жизни счастья.
2: А во-вторых, что мы не просто покатаемся, а замутим полноценный тест-драйв с отчетами в прямом эфире.
1: Так что выйдем мы после 11 из студии и сразу туда. Как говорится, из одной двери в другую.
2: В общем, готовьтесь, как поездим на кроссовере Tenet T7. Так нас потом и не заткнуть будет.
1: Даже меня. Хоть я и только на пассажирском сижу.
2: Тут, кстати, и сейчас рассказать есть о чем. Провести, так сказать, теоретический ликбез. Вот скажи, Чекибой, какие ты знаешь достопримечательности Калуги?
1: Ой, ну сейчас точно не назову ни одной.
2: Смотри, во-первых, музей истории и космонавтики, который еще Королев с Гагариным основали. Во-вторых, большой каменный мост в стиле римских виадуков. А в-третьих, большой современный автозавод, где делают Теннеты.
1: Давно делают, кстати.
2: С прошлого года. Прям полный цикл. Все на одном заводе. Кстати, продукция этого завода – веский повод для того, чтобы ты наконец-то водить научился в кои-то веки.
1: Это в смысле?
2: Ну, ты же у нас человек семейный. Семейный. Активный. Активный. А Т7 как раз рассчитан на семейную аудиторию, выбирающую активный образ жизни. На тех, кто, так сказать, живет движением.
1: О, ну это точно я, без вопросов.
2: В общем, тачка, судя по тому, что я о ней слышал и читал, прям топовая. Не просто так она выиграла пачку отраслевых премий и удерживает первое место по продажам среди кроссоверов в России в этом году. Проверим тогда после эфира.
1: Проверим. Кстати, в конце часа мы и слушателей тоже проверим в специальном тематическом выпуске нашей викторины «Вот это факт». Готовьтесь, на кону призы.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Это музыка «Максимум».

0: Все это максимум. Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гуд Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
5: ООО «Капибара».
6: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
7: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
8: Проктология в ФНК-центре – это экспертная помощь без стресса и стеснения. Современные методики и бережный подход гарантируют быстрый возврат к привычному ритму жизни. Адрес: Ореховый бульвар, 28. Запись на сайте или по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
9: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, 5-я авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Will Towers. Will Towers – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. Will Towers. Дома готовы. Скидки в сентябре 12%.
10: Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: и Шуманский.
1: Очень клевый утренний расколбас. The Prodigy, Magic People, Voodoo People в эфире утреннего шоу на радио Максимум.
2: Ах, если бы можно было в тачке плясать без ущерба для качества вождения. Мне кажется, все бы это делали под Prodigy в любом случае.
1: Да, это идеально.
2: Такие движения. Представляешь, руль бросаешь, и начинается просто расколбас. Так, ну что еще интересного можно поделать за рулем? Если танцевать, например, как отбитые, нельзя, можно, например, участвовать в нашем ватафакте.
1: Да, да, еще раз, да.
2: Только по громкой связи, дорогие мои. Исключительно, давайте вот без этих вот, без мельтешения.
1: Без вот этих ваших там, давай.
2: Конечно, да, я напоминаю всем, что первично это безопасность за рулем всегда, естественно. Поэтому играйте с нами только в случае, если у вас есть система hands-free, чтобы говорить без использования смартфона. А, собственно, сейчас у нас начнется, я думаю, прям настоящий ажиотаж заявок. Потому что мы скоро, через парочку буквально, может быть, мгновений, треков, будем разыгрывать моднейшие худи.
1: Yeah.
2: Да, замутили совместный дизайн Maximum и Tenet, и будем разыгрывать эту худи. Размерчик под вас подстроим, если вы у нас, конечно, ее выиграете.
1: Такая опция тоже возможна?
2: Конечно же. Поэтому давайте-ка ваши заявочки. Сейчас специально обученный мужик расскажет, куда их отправлять. И готовьтесь. Знаете, как я дам небольшой вам такой вбросик.
1: Так.
2: Успеете выучить географию России до момента начала игры?
1: Всю, что ли?
2: Вам же лучше, на всякий случай всю.
1: Ну хорошо, друзья, ждем ваши заявки на участие в игре What the Fact прямо сейчас. Специальный обученный мужик, ваш выход.
0: Пишите на номер 8-926-007-103-7. Реклама.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо поднывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
3: Капсикам. И боль на удалении.
4: Капсикам. Моя сила в движении.
5: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
8: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
9: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
10: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
13: «Пятерочка» доставляет.
14: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
15: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
16: В этом весь ты.
15: И в этом весь ты. Т-банк.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
18: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
19: У меня дело выгорело.
20: И сам я выгорел.
21: Это не дело.
22: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
23: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
24: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
25: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. а работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
0: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
2: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
3: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
21: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Волчак и Шуманский.
1: Но сегодня... На правах рекламы.
2: У нас сегодня не утреннее шоу, а какая-то дискотека.
3: То а что нет?
2: То MGMT. Просто мы с Шуманским не перестаем танцевать. Сегодня, надеюсь, что и вы тоже танцуете с нами. А прямо сейчас будем танцевать в ритме What the Fact.
0: What the Fact. На радио Максимум.
3: Пляшем вместе с Анастасией, которая в центре Новокузнецка.
2: Боже мой.
3: Находится сейчас.
2: Здравствуйте, Анастасия, доброе утро.
4: Привет, привет, Максим.

0: Привет. Я вот говорил до этого, что надо знать сегодня географию. Видишь, размах какой. Играет Москва с Новокузнецком.
1: А Анастасия, да, восприняла это буквально и поехала в Новокузнецк.
0: Классно. Слушай, но мы сейчас будем пытаться сделать так, чтобы ты не выиграл у нас прекраснейшую худи, дизайн которого разработан на радио.
2: Спасибо вам за поддержку, конечно.
1: Спасибо, спасибо.
0: Дизайн худи.
1: Это Шуманский, я за то, чтобы ты выиграл.
0: Дизайн худи разработан максимум совместно с брендом Tenet. Стиль отныне это будет практически твой псевдоним, понимаешь?
1: Да.
0: Вот. А ты будешь пытаться у нас ее выиграть. Мы мало того, что сделали в этот факт сложный, он еще и в этот факт перевертыш. У нас в этот раз нужно правильный факт отгадать.
1: Ага.
0: Понимаешь?
1: То есть у нас два неправильных.
2: Сложненько,
1: но возможненько. Итак, я включаю тревожную музыку. Поехали.
0: Итак, вопрос касается бренда Tenet. В каком городе находится завод, где производят автомобили Tenet? Варианты. Тула, Великий Новгород и Калуга.
1: Вот так вот на самом деле просто.
2: Калуга.
1: Калуга.
0: Дай ну, хоть поиграть-то.
1: Дай поиграть. Ты там из центра Новокузнецка, она орет. Калуга.
0: Подожди, оттуда ты вот так, почему ты так четко это сразу говоришь, даже не дожидаясь?
2: Потому что хочу оранжевый Tenet.
0: Подожди, а ты изучала вопрос, что ли? Ты изучала вопрос и знаешь, какие там цветовые бывают варианты?
2: Я их у вас писала из ежедневника.
1: Ты молодец какая, да посмотри, человек подготовленный, понимаешь?
0: Вот это, конечно, да. Слушай, но с таким человеком соревноваться сложновато. У нас все еще минута, даденная тебе на раздумье, идет.
1: Но уже чуть меньше.
2: Ну подождите, у нас впереди еще два вопроса.
1: Нет, у нас всего лишь. У нас вопросы, у нас к тебе, кстати, больше вопросов никаких нет. У нас...
2: А, да?
1: Да.
2: А я-то настроилась на три, на максимум.
1: Не-не, у нас все просто. Тула, Великий Новгород, Калугу, ты выбрала сразу Калугу. А вполне возможно, что Анастасия еще и внимательно слушала утреннее шоу на радио Максим. В этом часе мы рассказывали, да, где
0: да.
1: производят автомобили Tenet. И хоба, вот она.
0: Слушай,
1: ребята.
0: А вот у тебя муж рядом, а он не против оранжевого цвета?
2: Нет.
0: Все, да? Вот такие оригинальные. Муж, оригинальная пара.
1: Муж, он вообще
2: но
1: не может быть против.
2: На данный момент у нас черные автомобили. Когда я ему сказала, что хочу Tenet оранжевый, он сказал, вау, круто, мы будем выделяться в нашем городе.
1: Понятно. Вот это я понимаю. Вот это семейка. Друзья, ну я вас поздравляю.
0: Ура!
1: С победой. Худи. Фирменная от Радио Максимум и бренда Tenet достается вам и отправляется в самый центр Новокузнецка. Спасибо большое за игру. Что, финальный вопрос будем задавать?
0: Конечно же. Сколько тепла тебе подарит фирменная худи этой осенью?
2: Так, еще раз вопрос.
0: Просто кричи и все. Ну?
1: Ну давай.
3: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты/автокредиты» на сайте банка Совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi.

0: рабочий и частый в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шевчук и Шуманский.
1: Sum 41, друзья, still waiting. Мы все еще ждем новостей от Дмитрия Шуманского.
2: Так вот, Джани.
0: Новость на радио Максимум.
2: Значит, сейчас всем, кто связан с телекоммуникациями, приготовиться. Внимание.
1: Так.
2: В Индии все как всегда, заголовок этой статьи. В одной из деревень вроде бы как установили 5G-вышку, наконец-таки. Так. Снова они ворвались
1: поставили,
2: к нам.
1: Да.
2: Но связь была очень так себе. В итоге, когда все это дело приехал чинить специально обученный мужик, местный только, индийский, его...
1: Поймали.
2: Продолжите фразу. Его
1: поймали.
2: Поймали, арестовали. Его привязали к столбу.
1: К тому самому 5G.
2: Естественно, позорный, да. Позорный столб 5G. На видео что мы наблюдаем? Толпа людей, тот привязан веревками, и они просто фотаются. Но, конечно, лица грустные, прямо скажем. Тот просит его отпустить.
1: Веселье никакого не планировалось.
2: Никакого не планировалось абсолютно. Фильм тоже не снимают по этому поводу. А можно было бы неплохой сюжет
1: согласить. Музыкальный, конечно.
2: Да, вот такие вот новости. Соответственно, немножко тревожные.
1: Не, ну если ты поставил вышку 5G, она не работает, будь любезен.
2: Будь любезен раздать, как говорится.
1: Честно говоря, вот такая история, да, с привязанным мужиком к столбу, она бы и у нас

0: каждую среду в 11 вечера на Радио Максимум.
1: Умеющий уши да услышит.
2: Ты хотел сказать умеющий слушать да услышит.
1: Ну, типа того.
0: Программа «Умеем слушать». Плачет наш
1: город. С вами Чак и Изабелин, который расскажет все про новую русскую музыку, афиш, концерт недели и, конечно, куда без моей любимой рубрики «Ностальжи». Мы вам еще покажем, точнее дадим послушать каждую среду в 23:00 в программе «Умеем слушать» на радио «Максимум».
0: Реклама.
3: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
4: ООО «Специализированный застройщик Гуд Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
5: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbarus.ru.
6: Центр управления «Мы дома».
7: Ого! Откуда это небесное тело?
6: Из нашего фитнес-центра.
7: А этот маленький спутник?
8: Из нашей школы.
7: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
8: Мы за ресторан.
7: Тогда начинаю отсчет. 10.
9: Космический 9, центр Москвы, 8. Где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: В Гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
11: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
10: Гипервыгода в каждой покупке.
11: Все подробности на lenta.com.

0: жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
1: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Здравствуйте, ребята!
1: Привет!
0: В эфире утреннее шоу с вами Чак и Жуман. Да, это Степашка и как его звали-то? Это собака.
1: Филя.
0: Филя, иди колотить, иди сюда. Узнай о погоде. Погодка сегодня хорошая в Москве, Московской области. Плюс 15, солнышко светит, облачков мало, дождя не будет от слова совсем.
1: Трехбальные пробки на дорогах Москвы. Встречаются два пробежника в районе Ленинградского шоссе. Одна пробка идет по внешней стороне МКАДа Дмитриев, вторая от Волоколамочки по внутренней стороне. И там где-то они целуются посерединочке.
0: Ничего себе, как романтично.
1: Я себе так представляю. Надеюсь, раз, что так.
0: Ну, раз такая история, у нас впереди будет не менее романтичный час, который мы посвятим аудиоконкурсу и розыгрышу еще одной рамки для автомобильного номера. Также романтики добавят такие группы, как Muse, Limp Bizkit, Kiss, конечно же. Опять же, про поцелуи, Queens of the Stone Age, Bon Jovi, Nickelback, Green Day прямо сейчас, Gym Class Heroes, песня про того самого Купидона и его...
1: Чокхолд.
0: Нет, стальной захват называется.

0: Чак и Шуманский.
1: Билли Джо Армстронг и Green Day, 21 Guns. Друзья, я знаю, чего вы хотите больше всего в этой жизни.
2: Послушать музыку вместо нас? Услышать немного рекламы.
1: Денег, квартиру.
2: Ну, чего тебе еще надо, собака?
1: Друзья, ну, конечно, рамку для автомобильного номера будем разыгрывать прямо сейчас, ее в нашем аудиоконкурсе «Поговори мне тут».
0: «Поговори мне тут». На радио «Максимум».
2: Если вы, конечно, не в курсе, то у нас на радио «Максимум» есть аудиоконкурс. Он и называется «Поговори мне тут». В рамках него вы присылаете нам аудиосообщение, коротенькие, не дольше 10 секунд, на номер 8926-007-1037 «Макс». Мы их слушаем, выбираем автора лучшего аудиосообщения и вручаем ему рамку.
1: Да, сегодня у нас очередное классное аудиозадание, которое звучит так.
2: Как? Сегодня день, называется «День у меня все под контролем».
1: О, это прекрасный день, когда ты думаешь, что у тебя все под контролем. Так ли это на самом деле, мы не знаем. Но хотелось бы, чтобы вы нам в аудиосообщении рассказали, что конкретно у вас в данный момент под контролем.
2: Кстати, можете опускаться прям в лютую бытовуху.
1: Можете опускаться на самое дно.
2: Да, вот у меня сейчас под контролем смартфон, потому что я кручу его в руках, например.
1: Ну, это ты так думаешь.
2: И залипаю в него.
1: Ты под контролем
2: его. Хитро. Мы друг у друга под контролем.
1: Итак, друзья, что у вас конкретно сейчас находится под контролем? Стопроцентным. Не, как говорится, шаг влево, шаг вправо. Вот этого всего нельзя вот это делать. Поэтому присылайте аудюхи. Не больше 10 секунд этого достаточно, чтобы понять, выиграете вы рамку для автомобильного номера или нет.

0: Реклама.
1: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
2: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Чедевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Итак, аудиоконкурс у нас сегодня в эфире. Мы разыгрываем рамку для автомобильного номера. Сегодня день... Всего под контролем, так называется?
2: День у меня все под контролем.
1: День у меня все под контролем, и вы нам присылаете аудио, в котором рассказываете, что у вас конкретно находится под контролем. Валентайна.
3: Привет, ребята. Собираюсь в Питер в командировку. Билет из Внуково на 12:30. Мониторю такси. 1812 было, сейчас 1801 рубль.
2: Держите в курсе, пожалуйста.
1: Как круто, что именно такое аудиосообщение может участвовать в аудиоком. Вот какой другой на радиостанции ты можешь... Ты понял, да?
2: Да, ну, во-первых, мы узнали реальную цену такси сейчас.
1: Да, в Санкт-Петербурге. Или это, подожди, не Питер был, да? А, она собирается в Питер, то есть ей надо...
2: Из Москвы.
1: Внучку. Ну, 1700, это, кстати, более-менее приемлемо еще, более-менее.
2: Ну, плюс, да, еще человек, который держит все под контролем, вряд ли бы полетел на самолете, конечно. Но я понимаю, что все впереди еще. Тотальный контроль впереди.
1: Молодец, Шуманский. Роман.
4: Жена сказала, что ей на зиму купить, но надо новые сапоги. Но я купил новый спиннинг, потому что зима в этом году, по прогнозам, будет теплая. А у меня все под контролем.
1: Ах ты, спиннинграст.
2: Спиннинграст. Общие деньги.
1: Общие деньги, да. Как вот. Ну, с другой стороны, взяли бы хоть раз женщину на рыбалку. Может быть, она и пригодилась бы там. Андрей.
5: У меня сегодня под контролем доставка цветов по всему городу от нашей фирмы, потому что я единственный курьер, который сегодня вышел на работу.
1: Вот это он молодец.
2: Также монополист.
1: Монополист. Дмитрий прислал такое аудио.
6: Открываем варенье.
1: Так.
6: Берем пакет, если у вас нет воронки. Все содержимое высыпаем в пакет, завязываем.
1: Так.
6: Берем ножницы, отрезаем кончик, можно побольше. И получается...
2: Кулинарный шприц.
1: Нам потом видео уже прислали, как там плохо все получается. Но, друзья, он хотя бы... Человек хотя бы попытался держать все под контролем.
2: Видите, мы рады каждому аудиосообщению.
1: Абсолютно, друзья, присылайте 8926-007-1037 свои варианты того, что у вас находится под контролем прямо сейчас. С удовольствием послушаем и наградим кого-то рамкой для автомобильного номера.
0: Реклама.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
13: Берем кредиты.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
15: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
16: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
17: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
18: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
19: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Hongqi HS3 и Hongqi HS3.

0: модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
0: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
5: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Собчак и Шуманский.
1: Queens of the Stone Age в эфире. А мы продолжаем слушать ваши аудиосообщения, в которых вы говорите, что у вас под контролем конкретно сейчас, в данную секунду времени. Денис, он же Дэн.
2: Всю неделю питайся, правильное питание, подсчет калорий, а потом бац, и вторая смена, мистер нефильтрованный говорит тебе, delete, alt, control.
1: Да,
3: все на смарку.
1: Мне очень нравится, когда он говорит, питайся.
3: Питайся.
1: Всю неделю питайся.

0: Максим.
1: Я отдал жене свою банковскую карту, но сам поставил суточный лимит не больше 1000 рублей.
0: Ну ты какой.
1: Потому что все должно быть под контролем.
0: Молодец, хорошо придумал.
2: Берем на вооружение.
0: Что по этому поводу думает жена. Александр.
3: Сегодня встал в 7 часов, 7.15, позавтракал, 7.30 вышел из дома на работу, а так хотел поспать. У супруги все под контролем.
4: Манипулятивность.
0: Да, у Ася.
5: У меня все под контролем. Я един со вселенной. Я успею, я смогу, я добегу. Ну, ё-моё.
0: Чихнул, да?
2: Чихнул, всего-навсего, да.
0: Вася, не болей. Артем.
6: Всем привет. Едем всей семьей в Нижний на концерт Атила.
0: Вау.
6: Со мной едет недовольная жена и ребенок, которого уже подбаливает горло и сопли. Но пока еще я надеюсь, что у меня все под контролем.
0: Всем почувствовал привет. Эту шаткость в его в аудиосообщении, когда они же приедут сейчас в Нижний Новгород на концерт Атилы и станет только хуже.
2: Да нет, все будет классно, я уверен.
0: Да? Думаешь, все будет хорошо?
2: Да, люди готовы к приключениям.
0: Артем, держись. Сын Артема, держись. Жена Артема, держись. Все остальные ждите следующего выхода, где мы объявим победителя, который получит рамку для автомобильного номера.
7: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
8: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуги МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на МТС.ру.

0: рублей. Бизнесу быть. .банк.
1: АО. ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Топ покупок месяца.
3: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: Амода C5. Добавить стиля.
3: JQJ7. Впечатлить друзей.
2: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: С 14 по 16 сентября в утреннем шоу на радио «Максимум» возвращение рубрики «Ну и гаджеты». В ней Чак и Шуманский обсудит цифровые инструменты, которые упрощают работу малого бизнеса, и поделится полезными лайфхаками для офисной жизни. Лайфхак первый – МТС Оптимус, приложение, которое делает рабочие звонки эффективными. Запись, расшифровка, AI Summary мобильных звонков и мини-CRM. И все это в одном сервисе. Подробности на сайте business.mts.ru. 12+.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
5: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шуманский.
1: Это Daughtry The Bottom. 10.44 в эфире утреннее шоу и аудиоконкурс. Поговори мне тут.
2: Ну что, пора выявлять победителя нашего аудиоконкурса, где да. вы пытались нам в аудиосообщении показать, что у вас конкретно под контролем.
1: Я отобрал трех претендентов.
2: Контролируешь их?
1: Пытаюсь контролировать. Во-первых, нам очень понравился Артем, который едет с женой, недовольной ребенком, на концерт Атилы в Нижний Новгород. Поставим?
2: Давай.
1: Давай.
3: Всем привет. Едем всей семьей в Нижний на концерт Атила. Со мной едет недовольная жена и ребенок, у которого уже подпаливает горло и сопли. Но пока еще я надеюсь, что у меня все под контролем.
2: Придумал в честь него песню.
4: Едет недовольная жена, снова мы оторваны от дома.
1: Едем на Атилу мы.
2: Всегда.
1: Ладно, друзья, Иван.
5: Единственное, что я держу под контролем, это мой мочевой пузырь. И слава богу.
1: Вот так коротко.
2: И лучше продолжать.
1: Ну, там есть еще одна вещь, которую тоже лучше держать под контролем.
2: Да-да-да, рядышком. Извините, пожалуйста. И все это во сне еще нужно тоже контролировать.
1: А, конечно, всегда.
2: Но там такие сюжеты бывают,
1: 24 на 7, дорогие друзья. Дмитрий.
6: Жена хочет переключить радио в машине.
1: Так.
6: Первая кнопка – максимум. Вторая – максимум. Все шесть кнопок – максимум. Все под контролем.
1: Ну, это гениально.
2: Чтобы отмыться от предыдущего, да, лучше взять это.
1: Так, награждаю Дмитрия. Рамка для автомобиля, номер, он молодец, лучший и правильный. Делайте как Дмитрий, и тогда у вас всегда будет звучать самое лучшее радио «Максимум».

0: Собчак и Шуманский.
1: 30 Seconds to Mars, The Kill, Bury Me. У нас, кстати, тоже есть свой Джаред Лето на радио Максимум. Они примерно одного же возраста, да, с Константином Михайловым.
2: И оба красивые.
1: И оба красивые, оба молодые, оба поджарые, длинноволосые. В общем, друзья, в 5 часов вечера вы можете включить радио Максимум и сами в этом убедиться, послушав вечернее шоу на радио Максимум. А как он поет? Особенно песни про зайцев.
2: А мы потихонечку будем сворачиваться. Поставим вам для разогрева такую коротенькую рекламу, но после нее настоящий рок изобилия. Лимбискит Мьюз, Гуд Шарлот, боже мой, там впереди. Но это просто трындец.
1: Друзья, ну помимо всего прочего, музыки, еще и Макси Ньюс у нас, в которых вы знаете все самые последние новости со всего мира. Также у нас началась неделя группы Arctic Monkeys, одна из моих любимых рок-групп, про которую, я думаю, мало кто что знает. Но если вы, знаете, есть такие люди, которые музыкальный полиглот, который хочет знать все про все группы сразу.
2: Так вот глотайте это, же.
1: Так глотайте же арктическую мартышку целиком, как в том фильме про Диану Джонс, начиная с мозгов. А с вами были Дмитрий Шуманский.
2: Чаки-бой.
1: Всем пока, до завтра. Не проспите.
0: 5 ночей в сочинской гостинице. Новенький электросамокат. 350 килограмм арбузов. Нет, это не планы Чака и Шуманского на отпуск. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые Радио Максимум подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Мобильное приложение для мощного настроения. Более 20 музыкальных онлайн-станций на любой вкус. Подкасты, записи эфиров и все самое интересное в одном клике от тебя. Мобильное приложение «Радио Максимум». Заряжено, чтобы заряжать. Реклама.
3: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом. Закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
4: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена «Бостик». Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Левел Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу?

0: 7-4-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
1: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Лайфстайл.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Чувство вины за дум-скроллинг. Научились монетизировать. В сети расплодились инфлюенсеры. Блогеры, которые продают ощущение интеллекта. Вместо макияжа у них нейронаука за 3 минуты и пересказ Одиссеи. Схема простая. Вы листаете ленту, чувствуете, что тратите время, а алгоритм подкидывает спасение. Умный ролик. Мозг решает: я развиваюсь. Хотя это тот же скроллинг, только с умным лицом. Блогер набирает подписчиков на чужих идеях и продает курс «Как стать знаменитым». Знание стало товаром. А самый большой анекдот в том, что роликов так много, что ни один умный факт вы все равно не вспомните. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Реклама. Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита /автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
7: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
8: Китай, ОАЭ, а может Вьетнам? Где найти покупателя? Как провести платеж? Застраховать сделку?
9: Когда вопросов много, нужен тот, кто знает путь. Российский экспортный центр помогает бизнесу выходить на международные рынки. Найти покупателей, получить финансирование, застраховать риски и провести платежи. Начните свой экспортный маршрут с Российским экспортным центром. Узнайте больше на экспортцентр.ру.
10: ПАО «Российский экспортный центр».
11: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня.

0: дня применения.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 4 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: неделя с группой Arctic Monkeys на радио «Максимум, максимум». За всю историю в составе Arctic Monkeys была лишь одна перестановка. Вскоре после выхода дебютного альбома группа объявила, что басист Энди Николсон не сможет поехать в североамериканский тур. Ему на смену сначала временно, а потом официально пришел Ник О'Мелли. А что же Энди? Он говорил, что не справился с обрушившейся на группу славой. Признавался, что в 2007 году плакал, смотря по телевизору, как его бывшие друзья гремят на фестивале Гластенберри без него. Говорил, что был в шаги от чего-то очень страшного и непоправимого, но время лечит. Энди продолжил заниматься музыкой, играл в разных группах, давал диджей-сеты, стал продюсером и помирился с участниками Arctic Monkeys.
1: «Через несколько лет после расставания мы снова сошлись. Мы снова завели взрослые серьезные разговоры и восстановили дружбу. С тех пор все хорошо».
0: Кстати, Энди не только музыкант, но и фотограф. В 2025 году он выпустил фотокнигу с символичным названием «I bet this looks good on your coffee table». В ней он собрал множество архивных кадров из самых первых репетиций, концертов и туровых автобусов Arctic Monkeys.
2: Arctic Monkeys. When the sun goes down.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: На плюс. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
3: Конечно, можем.

0: можно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 12+.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество.

0: 0% по вкладу. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: часы. Выбирай свое устройство. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь.

0: перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
5: ООО «Капибара». Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. Аутер телекомплекс. Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
1: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
4: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Кэш можем.
7: Беспроцентный лимит на все. Можем?
6: Кэш можем.
7: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Ой, это у меня в глазах двоится.
2: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
3: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
4: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: бизнесу быть.
1: .банк. ао.банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
3: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес,

0: сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи.
1: Ну ладно, не можете.
0: Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гуд Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах дом Лента.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
3: ООО

0: спонсор. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Радио «Максимум» представляет модное и музыкальное событие сезона. Презентации дебютной коллекции от мужского бренда «Паячи». Иммерсивное шоу в атмосфере кабаре, нуара и готического стимпанка. А еще вечеринка от «Радио «Максимум». Следи за эфиром и участвуй в розыгрыше билетов. С нас проход на закрытый показ, скидка в культовый магазин «Рок-бункер» и пропуск на готическую театральную лабораторию «Главарт», где ты сможешь проверить свои актерские навыки.
2: 18+.
1: Радио «Максимум» представляет финал сезона супергонки на автодроме Moscow Raceway. 26 сентября. Кубок GT. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Две массовые гонки, детская зона, дрифт, вкусная еда и многое другое. Кубок GT. Соревнование гоночных суперкаров. Подробности на superrace.ru.
2: Категория 0+.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Макси Ньюс. Город.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Отопительный сезон в Москве предположительно начнется в конце первой декады октября. Синоптики напоминают, тепло в дома подают после 5 дней со среднесуточной температурой ниже плюс 8. По многолетним наблюдениям, это как раз 5-10 октября. Сентябрь пока идет с опережением нормы на 1-2 градуса. И начало октября тоже ожидается умеренно теплым. Так что батареи включат примерно в обычные сроки. Экстремальных холодов не прогнозируют. Кстати, зима в целом ожидается аномально теплой и влажной. Так что, возможно, отопление нам понадобится не так сильно, как обычно. Но лучше пусть будет. С вами были максимальные новости. Еще больше полезных. Полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
5: Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
8: Организатор банк ВТБ. ПАЛ. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
9: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция

0: архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз. Инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336. Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries.
7: Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
8: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
9: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
10: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

неделя с группой Arctic Monkeys. На радио «Максимум, максимум». За два с лишним десятка лет с выпуска дебютного альбома Arctic Monkeys много раз экспериментировали со своим звучанием и пробовали себя в самых разных жанрах. Неудивительно, что с течением времени изменениям подвергся и их старый материал, особенно во время живых выступлений. Вот что об этом говорит вокалист Алекс Тернер. «Я редко слушаю эти старые записи, но со временем стиль их исполнения меняется. Новые песни мы играем почти в том же виде, в каком они были записаны, но старые очень сильно изменились с момента записи. Порой кажется, что мы играем кавер-версии. Но, само собой, это довольно хорошие каверы. Думаю, мы лучшая кавер-группа Arctic Monkeys. Arctic Monkeys. Crying Lightning.

0: Реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской.

0: ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Реклама. Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
1: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
2: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
4: ООО «Капибара». Проктология в ФНК-центре. Это экспертная помощь без стресса и стеснения. Современные методики и бережный подход гарантируют быстрый возврат к привычному ритму жизни. Адрес: Ореховый бульвар, 28. Запись на сайте или по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: На Поварской улице открылся гриль-ресторан «Телец-Тунец». Главные герои этого проекта – один из самых больших грилей Москвы. Здесь смокер, дровяная печь, аргентинский гриль с вертелом, классический угольный гриль и каменный тандыр. В меню – три версии вителла тоната, ребра и брискет из смокера, рыба и морепродукты, хачапури с крабом и большие блюда для компании.
6: Поварская, 8/1.
5: Радио «Максимум» представляет модное и музыкальное событие сезона. Презентация дебютной коллекции от мужского бренда «Паячи». Иммерсивное шоу в атмосфере кабаре, нуара и готического стимпанка. А еще вечеринка от «Радио «Максимум». Следи за эфиром и участвуй в розыгрыше билетов. С нас проход на закрытый показ, скидка в культовый магазин «Рок-бункер» и пропуск на готическую театральную лабораторию «Главарт», где ты сможешь проверить свои актерские навыки.

0: 18+.
1: Радио «Максимум» представляет финал сезона супергонки на автодроме Moscow Raceway. 26 сентября. Кубок GT. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Две массовые гонки, детская зона, дрифт, вкусная еда и многое другое. Кубок GT. Соревнование гоночных суперкаров. Подробности на superrace.ru.
0: Категория 0+.
1: Радио «Максимум» представляет «Еритейл Форум 2026» – масштабную площадку технологий и инноваций. Более 5000 участников и 200 спикеров. В программе «Искусственный интеллект», «Электронная коммерция», «Финтех», «Логистика», «Кибербезопасность», «Автоматизация», «Клиентский сервис» и «Торговля на маркетплейсах». 20

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: режиссера Лич Хандона. В центре сюжета две супружеские пары, чьи пути пересекаются на съемках фильма об уволенных рабочих. История вдохновлена реальными массовыми увольнениями в Корее в 2009 году. Венеция снова напомнила, кино не боится сложных тем. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
1: Макси Ньюс.

0: Макси Ньюс. Кино.
1: Всем привет! В эфире «Максимальные новости за одну минуту». В этом выпуске. На Венецианском кинофестивале объявили победителей. «Золотого льва» получила картина «Неизвестная женщина» датского режиссера Майль Туки. Она стала единственной девушкой-режиссером в основном конкурсе. Действие разворачивается в Дании после Второй мировой войны. Молодая служанка собирается замуж за богатого вдовца, но ее отношения с немецким солдатом во время оккупации угрожают будущему. Гран-при жюри «Серебряного льва» получил южнокорейский фильм «Возможная любовь».

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: вопросов много.
1: Сколько раз ты посмотришь на термометр этой осенью?
0: Сколько кабачков ты привезешь с дачи?
1: Сколько шагов ты проходишь в день?
0: Ответ один.
2: Максимум!
3: Да.
2: Максимум!

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Я вам

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. АО 5 телефон холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
3: Берем кредиты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру.
5: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
6: Китай, ОАЭ, а может Вьетнам? Где найти покупателя? Как провести платеж? Застраховать сделку?
7: Когда вопросов много, нужен тот, кто знает путь. Российский экспортный центр помогает бизнесу выходить на международные рынки. Найти покупателей, получить финансирование, застраховать риски и провести платежи. Начните свой экспортный маршрут с Российским экспортным центром. Узнайте больше на exportcenter.ru.
8: АО «Российский экспортный центр».
9: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
12: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: рублей. Бизнесу быть.
1: Точка.банк. АО .ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 4 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
7: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
8: ОРВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Орск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
9: С 14 по 16 сентября в утреннем шоу на Радио Максимум возвращение рубрики «Ну и гаджеты». В ней Чак Шуманский обсудит цифровые инструменты, которые упрощают работу малого бизнеса, и поделится полезными лайфхаками для офисной жизни. Лайфхак первый. МТС Оптимус. Приложение, которое делает рабочие звонки эффективными. Запись, расшифровка, AI Summary мобильных звонков и мини-CRM. И все это в одном сервисе. Подробности на сайте business.mts.ru. 13+.
10: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах

0: Travel Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
3: ООО «Капибара». Стройматериалы для ООО, АО и ТД и ИП. Доставка юрлицам в день заказа и документы в порядке. Идет ремонт? Идем в Петрович.
4: Мой Петрович, город Санкт-Петербург. Угрен

0: Макси Ньюс. Технологии.
1: Всем привет, в эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске глава OpenAI Сэм Альтман анонсировал показ человекоподобного робота в 2027 году. Он говорит, это будет впечатляющая демонстрация, но по улицам роботы начнут ходить еще не скоро, через пару лет. Также Альтман заявил, что компания не выйдет на биржу раньше 2027-го. Причина – риски, связанные с безопасностью ИИ. Он признает, оценить их сложно, но ответственность лежит на всех. Роботы уже на подходе, но пока это только демонстрация, а не сосед по подъезду. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского «волна». Наименование оборудования. АО «Телеком комплекс». Угарин 106-590-202-8620. Город 5. Детали dom.ru.
2: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональное предложение у официальных

0: модели Hot 4 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
0: Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
0: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте ВТБ.ру.
5: Китай. Ой, а может Вьетнам? Где найти покупателя? Как провести платеж? Застраховать сделку? Когда вопросов много, нужен тот, кто знает путь. Российский экспортный центр помогает бизнесу выходить на международные рынки. Найти покупателей, получить финансирование, застраховать риски и провести платежи. Начните свой экспортный маршрут с Российским экспортным центром. Узнайте больше на exportcenter.ru.
0: ПАО «Российский экспортный центр».
6: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 4 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
9: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: группой Arctic Monkeys. На радио «Максимум». «Максимум». Полумиллионный Шеффилд – одна из главных кузниц английской рок-музыки. Джо Кокер, Деф Леппард, Палп, While She Sleeps, 65 Days of Static – все они оттуда. А местная средняя школа так и вовсе стала фабрикой рок-звезд. Ведь в 90-е и нулевые там одновременно учились лидер Bring Me the Horizon Оливер Сайкс и три четверти Arctic Monkeys во главе с Алексом Тернером. Правда, после получения аттестатов Оливер не виделся с друзьями более 10 лет. Лишь в 2018 году во время турне по европейским фестивалям эпохальная встреча выпускников все-таки состоялась. По словам Сайкса, он был в шоке, когда пересекся там с Тернером. Вот что он рассказывал об этом.
1: «Алекс мне сказал, что смотрел видео Bring Me the Horizon на YouTube. Я немного нервничал, но потом он помахал мне рукой и признался, что ждал этого целую вечность. А я такой: да не может быть, ты меня правда помнишь?»
0: Arctic Monkeys, Are You Mine?

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «Асемагент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте asemdefisagent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынков это платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 13+.
6: Конечно, можем.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
2: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
6: Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

«Пять ночей в сочинской гостинице». Новенький электросамокат. 350 килограмм арбузов. Нет, это не планы Чака и Шуманского на отпуск. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум».

0: слушай максимально музыкально. Радио Максимум. Музыка, которая заряжает. Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
5: ООО «Капибара».
0: На Поварской улице открылся гриль-ресторан «Телец-Тунец». Главные герои этого проекта – один из самых больших грилей Москвы. Здесь смокер, дровяная печь, аргентинский гриль с вертелом, классический угольный гриль и каменный тандыр. В меню три версии «Вителла Тоната», ребра и брискет из смокера, рыбы и морепродукты, хачапури с крабом и большие блюда для компании. Поварская, 8/1. Радио «Максимум» представляет модное и музыкальное событие сезона. Презентация дебютной коллекции от мужского бренда «Паячи». Иммерсивное шоу в атмосфере кабаре, нуара и готического стимпанка. А еще вечеринка от «Радио Максимум». Следи за эфиром и участвуй в розыгрыше билетов. С нас проход на закрытый показ, скидка в культовый магазин «Рок-бункер» и пропуск на готическую театральную лабораторию «Главарт», где ты сможешь проверить свои актерские навыки.
5: 18+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: 24-го. Кубок ей вручила Мария Шарапова, последняя, кто оформлял карьерный большой шлем. Рыбакина прервала серию Соболенко из 20 побед и дважды за сезон обыграла первую ракетку в финалах. Такое удавалось только Штеффи Граф. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
1: Макси Ньюс.

0: Макси Ньюс на спорте.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске уроженка Москвы Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан, впервые выиграла открытый чемпионат США по теннису. В финале она обыграла Арину Соболенко. Это ее третий титул большого шлема после Уимблдона и Австралиан Опен. Еще одна победа, и Рыбакина впервые станет первой ракеткой мира. Она сместит Соболенко, которая лидировала с 2000.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
0: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
3: Конечно, можем.

0: Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
5: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты слэш автокредиты» на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.

0: приготовил, бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд. Тут и ОРВИ.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: you.
1: Реклама. Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же. ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
2: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
4: ООО «Капибар».

0: жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
1: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Обои, которые устроят обоих. В Петровиче большой выбор товаров для отделки. А еще линолеум «Ютекс Профи Мастер Токио 4 полукоммерческий». Всего за 489 рублей за квадратный метр. Идет ремонт? Идем в Петрович.
3: Акция до 4 октября 2026 года. ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-50.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Радио Максимум представляет финал сезона супергонки на автодроме Moscow Raceway. 26 сентября. Кубок GT. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Две массовые гонки, детская зона, дрифт, вкусная еда и многое другое. Кубок GT. Соревнование гоночных суперкаров. Подробности на superrace.ru.
2: Категория 0+.

0: застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».
1: В Москве 5 часов вечера.

0: Костя Михайлов на радио «Максимум».
1: Всем приветики, пистолетики. 17 часов 2 минуты, точное московское время. 14 сентября, сегодня понедельник. Сегодня у нас день слушания шорохов. Давайте послушаем. Ничего не слышно, да? А, ну это не все. Утренники, как всегда, повесили ведерко с водой над входом в студию. Думали, я попаду. А попалась, как всегда, кто? Попалась, как всегда, коллега моя с соседней радиостанции. Все спокойно, хорошо, у меня есть полотенце, все нормально. Все, сейчас исправим. Сегодня еще день, у меня все под контролем. I'm on top of the day. Называется праздник такой. У меня все под контролем. И да, у меня действительно все

контролем, по крайней мере, плейлист на сегодня. Я даже могу вам рассказать о своих ближайших музыкальных планах. В этом часе Дотри с супер-хитом The Bottom, The Killers, Scorpions, Linkin Park, Green Day, Джо Кири из «Очень странных дел» с тоже супер-медленным боевиком End of Beginning, Bon Jovi, Blink-182, Fatboy Slim и не только. А начинаем мы с Foo Fighters.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: СССР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-99.
2: This is Mark from Radio 2 on Radio Maximum.

Blink 182 Rock Show. 17 часов 16 минут, точное московское время. Зумеры предпочитают ходить на свидания в одиночку. Молодежь устраивает соло-дейтинги. Они ходят одни в кафе, музей или на прогулку, чтобы отдохнуть от информационного шума. Некоторые дарят сами себе цветы. Это способ замедлиться и побыть с собой. Бесплатная музейная неделя, кстати, вот к сведению зумеров-одиночек. Можно сходить на свидание в музей. Бесплатная музейная неделя начнется завтра в Москве. Всю неделю москвичи смогут бесплатно посещать, различные музеи и культурные площадки столицы. До плюс 20 градусов будет в Москве на этой неделе. Наступит классическое бабье лето. По словам синоптиков, погода столицы будет радовать жителей всю неделю. Новость огнища просто. Уже сегодня это можно было наблюдать. Вчера, кстати, тоже была погода отличная. Российские туристы жалуются на кражи во время рейса в Дубай и в Стамбул. Одному из пассажиров сон на борту обошелся более чем 850 тысяч рублей. Во время полета рейсом Fly Dubai у мужчины из рюкзака украли наличные банковские карты, с которых после приземления начали списывать деньги. Пострадавший обратился в полицию, позже нашел других туристов, столкнувшихся с похожими кражами на рейсах между

0: Стамбулом и Дубаем. То есть наличку все-таки не стоит класть в рюкзак, и рюкзак потом на багажную полку. На багажную полку рюкзак можно, наличку и все документы, все важные, и карты лучше при себе иметь все-таки. Так что в самолете это все не так безопасно, оказывается. Вроде как полез кто-то, вроде как свои вещи достается, а на самом деле в ваших вещах свои воровские лапища греет скотина. Репетиторы обогнали айтишников по доходам. Они могут зарабатывать до 300 тысяч рублей в месяц. Опытные преподаватели берут от 3 до 7,5 тысяч рублей за занятие. При полной загрузке могут получать около 75 тысяч в неделю. Для сравнения, айтишники зарабатывают в среднем 150-200 тысяч в месяц. Это среднее. Подготовка ребенка всего по двум предметам может обходиться семье минимум в 60 тысяч рублей ежемесячно. И что-то еще интересненькое. А, ну, вроде как про погоду еще. Не все хорошее. Не все хорошее вам доложил. Но, тем не менее. По поводу бабе... Да, наноклещи снова атакуют россиян. С начала осени к врачам обратились уже более 2000 человек. Чаще всего на укусы жалуются грибники и любители отдыха на природе. Из-за крошечного размера заметить таких клещей на коже почти невозможно. Но опасность та же. Они могут переносить тяжелые инфекции. А клещи маленькие... Мельчают клещи, они уже меньше даже спичечной головки. Но вот такая тварь может вас цапнуть, вы и не заметите. Ну и еще про бабье лето. Ну, таких хороших новостей про погоду, я считаю, много не бывает. Бабье лето на минималках установилось в Москве. В течение рабочей недели в городе будет относительно сухо и тепло до плюс 21 градуса выше 0 по шкале Цельсия, а где-то и до 23. Кайфушечки. После рекламы Bon Jovi, Джо.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.

0: в Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Офер телеком холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Монарх растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты. Т-банк.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
9: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте.

0: официальных дилеров.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 4 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Алло, ну, как там с бизнесом?
2: Что? Вы кому звоните?
1: Твоему бизнесу звоню.
2: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
5: С 14 по 16 сентября в утреннем шоу на Радио Максимум возвращение рубрики «Ну и гаджеты». В ней Чак Ишуманский обсудит цифровые инструменты, которые упрощают работу малого бизнеса, и поделится полезными лайфхаками для офисной жизни. Лайфхак первый – МТС Оптимус, приложение, которое делает рабочие звонки эффективными. Запись, расшифровка, AI Summary мобильных звонков и мини-CRM. И все это в одном сервисе. Подробности на сайте business.mts.ru. 12+.
6: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Дуэйн.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Пара плохих новостей у меня для вас есть. Первая: работа вызывает импотенцию. Мы все это знали, но, по крайней мере, догадывались. Теперь официально подтверждено, что стресс на работе убивает мужское здоровье за 1,5 месяца и в 2 раза повышает риск эректильной дисфункции по сравнению с теми, у кого спокойные задачи на работе. Ну, тут один совет: выбирайте правильно работу, выбирайте работу своей мечты. Сейчас, в принципе, ну, наверное, это возможно. Ну, или обратитесь к какому-нибудь правильному консультанту по подбору работы. Это даже не хедхантер, но есть такие люди, которые прям вот разбираются и могут посоветовать вам работу, которая вам подходит. Я знаю такого консультанта, я могу с вами поделиться, но хотя он мне не заносил, но он просто такой. Ну, известно, вы тоже знаете этого консультанта по подбору работы. Я просто фамилию назову — Шаляпин, имя Прохор. Еще одна плохая новость. Россияне рискуют остаться без красной икры на Новый год. Сейчас вот такой не могу звук не поставить. Ну и продолжаем. Итак, производство икры красной сократилось. Я про черную вообще молчу. Про черную всем молчать вообще. Ее производство сократилось в 3 раза. Из-за этого икра горбуша уже подорожала до 18 тысяч рублей за килограмм. Киты до 13 тысяч. Значит, горбуша 18 тысяч за килограмм, икра киты 13 тысяч. Так что вот, какая альтернатива икре может быть на Новый год? Подумал было я, и тут еще одна плохая новость. В Булдак, Дошираке и Ролтоне нашли опасные пестициды. Они могут влиять на печень и вызывать тремор. Роскачество собрало топ самой небезопасной лапши. Это булдак со вкусом жгучей курицы карбонара, ниссин куриная, чан рамен со вкусом курицы, доширак квисти, ролтон с курицей, лапша каждый день. Предупредить любителей доширака. В общем, какой-то шах и мат просто. Значит, икру на Новый год нельзя. Доширак не... Да что ж такое-то, а?
1: Радио «Максимум».
0: Единственное, что не имеет противопоказаний... Ну, угадайте, что? Ну, конечно, «Радио «Максимум». Конечно. Последнее бесплатное удовольствие. И «Линкин Парк» нам...

0: Scorpions, No One Like You. Лесник пишет, это после моего сообщения о том, что официально доказано, что нелюбимая работа вызывает импотенцию. Так вот откуда фраза «не стоит на работу». Точно, Лесник. Прям в десяточку, лучше не скажешь. Борис Козловский пишет, после моей новости о том, что в Дошираке в некоторых видах и в Ролтоне нашли токсины. Борис Козловский пишет, «Доширак ел, ем и буду есть». Борис, я предлагаю, знаете, как вот в Comedy Club, там типа Гарик Бульдог Харламов, там Павел Снежок Воли, Борис Дошик Козловский. Нормально, по-моему, красиво получается. Давай в стендап-комики. Хотя, судя по аватарке, ты уже... А вот это вот «Доширак ел, ем и буду есть» — это типа «крокодил, крокодю и буду крокодить». Либо родийные. «Децибел, децибу и буду децибеть».
1: Костя Михайлов на «Радио Максимум». Каждую среду в 11 вечера на «Радио Максимум».
2: Умеющий уши да услышит.
3: Ты хотел сказать «умеющий слушать да услышит».
2: Ну, типа того.
1: Программа «Умеем слушать». Плачет наш
2: город. С вами Чак Изобелин, который расскажет все про новую русскую музыку, афиш, концерт недели и, конечно, куда без моей любимой рубрики «Ностальжи». Мы вам еще покажем, точнее дадим послушать каждую среду в 23.00 в программе «Умеем слушать» на радио «Максимум».
1: Реклама. В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, Пятая авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Уилл Тауэрс. Уилл Тауэрс – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжерей. Уилл Тауэрс. Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.com.
4: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Крона Флор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
6: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
8: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
7: И все?
8: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
7: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
8: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
1: О, Капибара.
9: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
10: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.

0: 8-9-579-77-99.
1: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».

Друзья, привет! С понедельником 18.00, точное московское время. В этом часе предлагаем вашему вниманию Nothing But Thieves, Travis, Van Halen, Finger Eleven, Pretty Reckless, Radiohead, Pierce the Veil, Bowling for Soup, Queen и прямо сейчас главный хит у Kaiser Chiefs, Ruby.

саундтрек из фильма «Горец» первого «Хайлендера» Рассела Мулкехи. Постановка, это режиссер. С Кристофом Ламбером, Кленси Брауном и Шоном Коннери в главном.

0: В главных ролях шикарные фильмы, шикарный саундтрек, конечно, весь написанный группой Queen. Может, и прямо не для этого фильма они написали эту песню, но она там прямо идет лейтмотивом, и это одна из таких прям ключевых фраз главного героя Кристофа Ламбера, когда его спросила его подруга, а почему ты не стареешь, а я старею. На что он искал? It's a kind of magic. Это некая магия, если вот перевести дословно. Queen на радио Максимум, 18 часов 8 минут, точное московское время. Сергей Вовк пишет: прошу прощения, что не поздоровался. Два раза здравствуйте, Константин Александрович. Два раза здравствуйте, Сергей Вовк. Здравствуйте, Сергей Вовк. Вот хотел сегодня фобошные лапши заточить, а ты свои новости заставляешь меня ужинать пюрешкой с сосисками. Ну, полезнее, кстати. Жги, великий, ужасный. А как же, таков путь. Выбора нет. Хьюман пишет: я крокодил, крокожу и буду крокодить. Поздравляю, возьми с полочки буррито. Владимир: Константин, давай по-честному. Жить вообще-то вредно, люди от этого умирают. Еще ни одного случая не было, чтобы не умер. А ты про какую-то лапшу нам вредную рассказываешь. Музыка на максимум, оздоравливающие твои эфиры, вот это да. Жги, старина. Хорошо, как скажете. Предлагаю зайти на тему. Ирландец прошел босиком от Стамбула до Ирландии и попал в книгу рекордов Гиннесса. Достижение принадлежит 34-летнему Имонну Кивни из города Клермарис в ирландском графстве Мейо. Мужчина прошел, внимание, 6806 километров за 369 дней. 360, сколько в году дней, блин, я забыл. Ну, короче, около года шел. И судьи книги рекордов Гиннесса решили увековечить его подвиг. Маршрут Кивни пробегал через 10 стран. Он стартовал в Турции, прошел босиком через Болгарию, Румынию, Венгрию, Австрию, Германию, Францию, Англию, Уэльс. Только затем вернулся в родную Ирландию. Имон Кивни не новичок в мире туристического экстрима. Еще в 16 году он установил рекорд по самому длинному походу без обуви, но вскоре его опередил поляк Павел Дурацкевич, курва. Теперь титул лучшего из босых туристов вновь вернулся к Имону. Кивни день за днем готовил свои ноги к тяжелому пути. Он регулярно ходил босиком по Клемарису, привыкая к мозолям и боли. Конечно, даже тщательная подготовка не спасла рекордсмена от серьезных травм. «Излишне говорить, что мои ноги ужасно страдали», — пояснил экстремал, несмотря на то, что подошвы у меня были довольно толстые. «Долгие дни ходьбы по асфальту буквально стирали кожу, иногда до крови. Мои ноги кололи шипы и мелкие осколки стекла. Ближе к концу путешествия из-за терновника у меня на ноге началась инфекция, из-за которой я не мог передвигаться целую неделю». По словам Имона, люди, встречавшиеся ему на пути, часто удивлялись, но вели себя дружелюбно. Рекордсмен, ну я думаю, кроме швейцаров, какие-то дорогих ресторанов, пшел вон без обуви. Рекордсмен сказал, что незнакомцы приглашали его к себе домой и помогали, если он нуждался в медпомощи. Это он через Москву не ходил. Его бы быстро приняли, как мне кажется. Не успел я дойти. Ну а чё, я вот один раз в кроссовках пришел в один ресторан, меня не пустили. Пшел вон, в ботинках к нам только можно. Не успел, а кроссовки хорошие были. Не успел я дойти до первого дома в городе. Это вот он говорил, что многие люди приглашали его домой и помогали, если он нуждался в медпомощи. Не успел я дойти до первого дома в городе, как меня пригласили на кофе и завтрак. Один турок пригласил, познакомился со своей невесткой и с внуками. А перед отъездом внучка нарисовала мне маленькую карту города, на которой было указано, где находится больница, поделился путешественник. Ну, какая больница, не уточняется, возможно, психбольница. Внучка такая добрая, хорошая девочка такая. Вот карта города, дяденька, вот психбольница. Давайте сегодня поговорим на именно басую тему. Так, босяцкая тема, да, тема вечернего шоу «Полезный Михайлов» на радио «Максимум». Вы открыли в себе талант к игре на ударных только когда сели за барабанную установку без тяжелых ботинок. Ну, кстати, вот Ларс Ульрих из «Металлики» иногда босиком барабанит. Система безопасности у вас на работе требует прикладывать к двери на входе не подушечку пальца, а босую ногу. А может быть, после особенно бурной вечеринки вам пришлось ехать из Подмосковья в Москву без потерянной где-то обуви. Делитесь забавными, удивительными, неожиданными историями, которые происходили с вами или с кем-то из ваших знакомых, когда вы по тем или иным причинам были босиком. Свои истории пишите на Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-1037, 8-926-007-1037 или в официальный Макс-канал Радио Максимум. Я, кстати, сегодня эфир веду босиком. Не, шучу. Хотя, ну, в общем, вы это никогда не проверите.
1: Костя Михайлов на

0: Реклама.
1: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
2: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Чедевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: 1985.
1: Bowling for Soup на Радио Максимум. 18:20 точное московское время. Сегодня мы говорим про истории, которые происходили с вами или с кем-то из ваших знакомых, когда вы по тем или иным причинам были босиком. Натусь Ковришка пишет: «Привет, когда в деревне попадаем на копание картошки, делаю это исключительно босиком. И вообще любые земляные работы так выполняю. Ну, не могу я в обуви». Надежда пишет нам: «Космос, прием». Здорово, Надежда. Прием, прием. «Поздравь меня, пожалуйста, с очередным 18-летием. И, конечно же, только Максимум. Надежда, прими от меня лично и от всего коллектива Радио Максимум, от всех наших пламенных максимальных сердец, поздравительное ведерко водички и рекламочку».
2: Костя Михайлов на Радио Максимум. Реклама.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо поднывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
3: Капсикам. И боль на удалении.
4: Капсикам. Моя сила в движении.
5: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
9: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.

0: Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
6: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите за ПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели за ПВТБ? Тогда мы идем к вам.
9: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
10: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
11: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
12: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шикарный трек Пирс ДВЛ «So Far, So Fake». 18.33, точное московское время. Говорим сегодня про забавные, удивительные, неожиданные истории, которые происходили с вами или с кем-то из ваших знакомых, когда вы по тем или иным причинам были босиком. Пишите истории на Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-1037. Либо в официальный канал Радио Максимум в Максе. Просто в Максе набирайте в поисковой строке «Максимум» латынью и попадайте к нам. У нас очень насыщенный информацией канал, и очень интересно у нас в Максе. Всякие интересные дела происходят. Ну вот, например, сегодня 20 лет исполняется альбому The Paramore Sessions Papa Roach. Они 20 лет назад его выпустили. Альбом, который стал одним из самых главных саундтреков середины нулевых. 12 сентября вышел 2006 года. И у нас в Макс-канале Радио Максимум есть видео Джакоби Шедикса той эпохи. На тот момент ему было 30 лет. Сегодня особенно сложно поверить, насколько быстро пролетели эти два десятилетия. Просто офигеть. 20 лет назад. Так что можно вспоминать, заглядывайте в Макс-канал Радио Максимум. Там, правда, там очень много информации интересной. Там же есть видосик, где Брэндон Флауэрс вместе со своим сыном поет песню Oasis Don't Look Back in Anger. Также там есть про намеки Джерард Уэй, My Chemical Romance на новый альбом. Вот все прям с пылу с жару, что называется, заходите. Ну и пишите свои босяцкие истории, опять же, в Макс-канал Радио Максимум, либо, повторю, на номер студии в Максе 8-926-007-137. После короткой рекламы Radiohead.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
5: Куда срочно перенести рабочие чаты?
6: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
7: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
8: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.

0: 0 рублей. Бизнесу быть. .банк.
1: АО. ООО «Банк». 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
5: Только в ленте.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
8: Первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: максимум. Реклама. Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
1: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, 5-я авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса «Уилл Тауэрс». «Уилл Тауэрс» – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. «Уилл Тауэрс». Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
2: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
4: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
5: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в дом «Лента» опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
7: Никуда не спешить. Успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится. И жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Синь. 18:56. Ваши басы и истории присылайте в Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-1037. Анатолий Апалько пишет: «Приветствую, максимальный ведущий». Здорово, Анатолий. В июне 2013 года отдыхали в Геленджике. На подходе к набережной порвались сланцы. Выбросил в мусорку и пошел дальше босиком. Прямо по набережной. Прошли почти всю набережную, спрашиваю местных, где можно приобрести обувь. Таким образом, нашли рынок, где и смог купить более или менее подходящие тапки. Очень был удивлен, что ни разу не наступил на стекло, камешки, практически идеально чистая набережная огненного эфира. Спасибо большое, круто. Дмитрий пишет: в детстве гуляли по лесу, нашли лужу с деревом, по которому можно перейти через нее. Начали ходить туда-сюда, и что же могло пойти не так? Конечно же, в очередной переход я потерял равновесие и спрыгнул двумя ногами в эту лужу, которая оказалась болотом вонючим. Вышел, снял кеды, понял, что в носках идти неудобно, снял носки. Шел минут 40 пешком босиком. Дальше даже понравилось, но больше опыт не повторял. Пиджей пишет: «Привет, радиоактивный супер-мега-человек». Привет, Пиджей. Безумно рад тебя слышать. Хороший тебе и слушателям эфира. Спасибо большое. Про босяцкие истории много можно рассказать, а вот как без трусов оказался? Можно в эфир? Можно и даже нужно. Но ты напиши, а я пойму, можно или нет. Привет с острова Сахалин. Твой друг, спортивный комментатор Павел Жестков. Паша, можно и нужно. Жду.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громко.
1: Мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

В этом часе, конечно же, много всего хорошего. System of a Down, Pink, Inaccessible Fighters, прямо сейчас Red Hot Chili Peppers, Give It Away.

0: Pink на радио Максимум. Don't let me get me. 19.09, точное московское время. У Паши Жесткова спрашивал его историю про то, как он остался без трусов и без штанов. Хотя мы говорим сегодня про то, как мы остались без обуви. То есть мы сегодня говорим про всякие наши босые похождения. Просил вас делиться забавными, удивительными, неожиданными историями, которые происходили с вами или с кем-то из ваших знакомых, когда вы по тем или иным причинам были босиком. А, собственно, поводом к этому явился один ирландец, который прошел от Стамбула до Ирландии босиком больше, чем за год. За год и 4 дня. И поставил рекорд для книги Гиннесса. Собственно. Ну и вот вы пишете разные истории. А Пиджей написал, что про это можно рассказать много, про босые истории, но вот как без трусов оказался, можно в эфир? Ну я написал историю, мне кажется, можно в эфир. Ну так вот, пишет Павел Жестков, ты же знаешь, что я в прошлом профессиональный спортсмен. И вот есть такая дисциплина в лыжных гонках, лыжи-роллеры. И вот, значит, еду я на них по асфальту со спуска, заклинивал колесо. Что делать? Приходится падать. А на асфальт падать особенно не особо приятный, как ты понимаешь. Собственно, не особо приятный опыт, как ты понимаешь. А, не особо приятно, пишет. Прости за орфографию, записывал голосом. Блин. Я аккуратненько начинаю прикладываться и качусь уже на боку в сторону кустов. Становится горячо боку, я переворачиваюсь на спину, в кусты прямиком залетаю. В итоге встаю, а штанов и трусов на заднице нет. Стерлись, значит. В итоге пришлось сорвать какой-то лопух, запихнуть под шорты и таким образом добираться до цивилизации. Но вот если Паша Жестков умудрился на лыже-роллерах себе попу стереть, или, по крайней мере, все, что на ней было, там, включая штаны, трусы, то представьте себе, насколько стирается мотоциклист без экипа, если падает. Ну, буквально до ушей.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».

0: Play. Реклама. Все говорят, лето закончилось. А у нас новый сезон завтраков на набережной, пикников у реки, пробежек в парке и водных прогулок.
1: Остров Аддонстрой. Курортный центр столицы на Москве-реке. Живите там, где лето не заканчивается. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
4: ООО «Капибара».
5: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
6: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
7: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: System of a Down Toxicity. Всем таксистам посвящался. Сергей пишет: мое почтение, Костя Сан. Здорово, Сережа Сан. Мой служебный автомобиль V250 имеет конструктивные особенности. Его двигатель частично сдвинут в салон. В жару моторный щит сильно нагревается, и несмотря на наличие мощного кондиционера, ногам жарко. Решил проблему очень просто. Пляжные тапочки. Езжу практически босиком. Ножкам комфортно, тапочки теперь неотъемлемая часть автомобиля. Осуждаем. По правилам, конечно, можно. То есть ничего страшного в этом нет. Инспектор не может выписать штраф только за то, что вы сидите за рулем в тапочках, Сергей. В российский ПДД нет такого запрета на управление автомобилем в тапочках. Но с точки зрения безопасности ответ другой. Формально разрешено, но на практике это очень и очень рискованно. Если обувь плохо фиксирует стопу, снижает чувствительность, цепляется за коврик или имеет скользкую подошву, риск ошибки за рулем растет. Шлепанцы, сланцы, вьетнамки. Главная проблема – отсутствие задника. Обувь легко соскальзывает с ноги и может застрять под педалью, заблокировав ее ход. Еще один риск. При резком торможении шлепанец может зацепиться за край площадки акселератора, спровоцировав непреднамеренное ускорение. Ну и, Сереж, обувь на высоком каблуке я тебе тоже не рекомендую надевать. То есть шпильки тоже, пожалуйста, оставляй дома и не рассматривай как вариант. Даже босоножки на шпильке тоже не рассматривай. Порекомендуйте, знаешь что, вот японские традиционные такие шлепанцы деревянные, называются они гета. Такие, как сказать, деревянная платформа на двух поперечных опорах зубцах. Такие зубцы приподнимают ногу над землей. Очень удобно, значит, нажимать. Особенно, если ты коротышка, не достаешь до педалей. В общем, удобно, нормально нажимать так. Если помните Индиана Джонс и Temple of Doom, храм обреченных. Вот там мелкий азиат, мальчишка, он, поскольку до педалей не доставал, он к своим ногам такие вот привязал кубики деревянные. Ну вот практически. Так что, Сереж, попробуй не шлепки вот эти вот богомерзкие свои, а нормальные японские GTA. Будешь похож на самурая.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
8: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
9: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
10: «Пятерочка» доставляет.
11: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
12: Мы в «Альфа-банке» поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения. Создавать инновации в переработке нефти. Прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами. Развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с «Альфа-масштабом» по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО Альфа-банк. 16+.
13: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгос» от 1 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автор».

0: Финансбанк. Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ренгалин. Ренгалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с Ренгалином нам не страшен.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте!
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
12: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
14: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Foo Fighters на радио Максимум. Asking for a friend. Татьяна Григорова пишет: вышла с работы, а там после дождя огромные лужи. Не перепрыгнуть, не обойти. Сняла босоножки, пошла через дорогу по этому морю-океану. Не подумал, что в лужах может быть что угодно. Но все было хорошо. Радуюсь, что перешла дорогу, даже не увидела, что люди смотрят на меня с удивлением. Зато ноги сухие. А где логика, Татьяна? Вы, значит, увидели лужу, сняли босоножки и пошли по луже. А ноги сухие. Вы на руках, что ли, пошли через лужу? Ну, как-то вот. Николь пишет: добрый вечер. Да, сегодня у нас босые истории, которые вы рассказываете, забавные, удивительные, неожиданные, которые происходили с вами или с кем-то из ваших знакомых, когда вы по тем или иным причинам были босиком. Николь пишет: добрый вечер, любимое радио. Привет, Николь. У меня была история, что я на отдыхе поехала погулять по Новороссийску из Геленджика. У меня провались босоножки. Их кое-как заклеили. Клей «Момент». Ох, не тот клей. Ох, не «Моментом» надо клеить обувь, мягко говоря. Кое-как заклеили клей «Момент», но под конец прогулки они окончательно расклеились. И до вокзала в Новороссийске, и от вокзала Геленджика до дома я шла пешком. Массаж активных точек стоп мне был обеспечен. Ну, про активные точки я знаю все, учился рефлекторному массажу в школе при храме отдыхающего Будды в Бангкоке. Школа называлась Вад По, как сейчас помню. Отдал кучу денег по тем временам. Долларов 700 я отдал. Давно это было. За то, чтобы спать буквально без белья. Ну, это Таиланд, там тепло. Там есть один рис практически. Еще и носить воду монахам и мыть полы, в общем. Но массаж тоже научился. Этим не зарабатываю, но, как вы понимаете, умею. Дорого, больно, незабываемо.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте

0: Нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
1: Топ покупок месяца.
2: Амода C5. Добавить стиля.
3: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
2: Амода C7. Собрать все взгляды.
1: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
7: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Amy Winehouse Rehab. Это ей не помогло, к сожалению. Кстати, сегодня ее день рождения. Британская певица родилась сегодня. Автор песен, известная своим мощным контр-альто и эксцентричным поведением, признана критиками одной из ведущих мировых поп-исполнительниц 2000 года. Умерла в 27 лет, к сожалению, от алкогольного отравления. Но, как говорил мне отец, сын, нужно знать, когда пить, где... А, нет, когда пить, с кем и что. Вот. У нее не было такого отца, как у меня. Моему отцу спасибо большое. Ну, я не Эмин Уайнхаус, и мне, в общем, наверное, не грозит ни такая слава, ни такая уже ранняя смерть, это точно. Но, тем не менее, на всякий случай бухать я бросил. На всякий случай.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Кстати, очень хорошо себя чувствую. Вот в этом, опять же, примером мне, возможно, послужил и Джекоби Шредикс из «Папа Роуч», и Мик Джаггер, и Оззи Осборн, ну, уже под конец, типа из серии «Сколько можно, все выпито уже». Ну и Джеймс Хэтфилд из «Металлики» тоже периодически завязывает. Периодически.

0: Metallica, Unforgiven. Не премьера песни. Знаете, ну, всеми любимая наверняка композиция. Анна Р. пишет нам: ой, мне есть что сказать. Привет, Костя. Самый романтичный момент в моей жизни, хотя мне уже далеко за цать, это когда я выпендрилась на свидание, пошла на каблуках. Я, который только в венсах гоняет. После безумной ночи в Крыму... Я, кстати, тоже фанат этой марки. После безумной ночи в Крыму, море, вино, молодость и Сейшены. Чуть не прочитал Сейшелы. Думаю, откуда в Крыму Сейшелы, блин. Хотя все возможно. И молодость и Сейшены. Утром меня кавалер провожал под восходящее солнце. Я уже изнеможденная этими каблуками, села на попу, сняла их и сижу. Рядом сел кавалер, тоже снял кроссовки, носки и смотрит на меня. Шли дальше босиком. Уже лет 15 прошло, но вспоминает момент до сих пор. Костя К, если слышишь, ты не... Дальше вот название некоего резинового изделия. Контрацептива, да? Или как? Защитного. Вот, Костя К, если слышишь, ты не вот это самое. Вспоминаю наше лето с теплом. Очевидно, нехорошо расстались.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbarus.ru.
3: Есть два типа людей. Одни говорят:
4: «Смотри у меня!»
3: А другие:
5: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити и Центр».
3: Первые живут в стрессе. Вторые — в событии на Мосфильмовской. Парк-квартал события. Старт продаж видовых квартир. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
7: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
6: И все?
7: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
6: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
7: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
8: О, капибара.
9: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом. Закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
10: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Проктология в ФНК-центре. Это экспертная помощь без стресса и стеснения. Современные методики и бережный подход гарантируют быстрый возврат к привычному ритму жизни. Адрес: Ореховый бульвар, 28. Запись на сайте или по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
12: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
13: Застройщик АОС «Эталон Регион».

0: проект на декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
1: На Поварской улице открылся гриль-ресторан «Телец-Тунец». Главные герои этого проекта – один из самых больших грилей Москвы. Здесь смокер, дровяная печь, аргентинский гриль с вертелом, классический угольный гриль и каменный тандыр. В меню три версии вителла тоната, ребра и брискет из смокера, рыба и морепродукты, хачапури с крабом и большие блюда для компании.
2: Поварская, 8/1.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: The Offspring, Why Don't You Get A Job? Дарья Конст пишет: о, история про попу тоже есть. Мы сегодня не про попу, а про босиком истории. Про попу — это Жестков, спасибо тебе большое. Начал тренд сегодня в эфире. Ну ладно, как бы то ни было. Как-то пришел друг в гости, неудачно присел, у него лопнули брюки на пятой точке. Благо, брюки черные. Трусами он в этот день пренебрег. Я тоже в молодости иногда ходил без трусов. Закрашивали ему с друзьями просвет черным маркером. Вот это интересное решение. То есть брюки на попе лопнули, трусов нет. Значит, черным маркером просвет по коже практически, да, получается. Ему пришлось имитировать шаг, чтобы мы могли качественно перекрыть все пробелы. Black work такой своего рода получился. Круто. Теперь пытаюсь понять, где чего лопнуло у солиста группы 21 Pilots, если он тебе всю шею в Black Walk закатал.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: На самом деле не закатал, просто он закрашивает ее периодически. Тоже фломиком, наверное. Этот час запечатывает Линкин Парк. Новый.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

14 сентября, понедельник, подходит к концу. Далее Нирвана. Прямо сейчас Green Day. American Idiot.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: И для... Так, сейчас найду информацию, у меня где-то была. Для вот этого самого своего первого... А, да, первый альбом они записали за 600 с небольшим долларов. Представляете? Нирвана. Эх, времена. Самое время сказать. Эх, времена, блин. За 600 баксов первый альбом написали. Нормально. Хорошо, да. Валентина пишет. Курт Кобейн, Эми Вайнхаус. Эми Вайнхаус она вообще-то. Цой все ушли в 27 лет. Ну да, Валентина, не поспоришь с этим фактом. Действительно, ушли. А если бы не ушли, Курту Кобейну сейчас бы было 59. Эми Вайнхаус сейчас бы было 49 лет. Такая подполтос. Возможно, они бы... Ну, скорее всего, они продолжали заниматься музыкой. Возможно, бросили бы бухать и все вот это вот. Занялись бы фитнесом, наверное, как этот самый Мик Джаггер, там, не знаю, пилатесом, йогой. Там, бегали бы всякие марафоны, если они там бегают марафоны. Вообще там Нью-Йорк закрывают так же, как Москву. Лондон перекрывают для ради марафонов. Сомневаюсь, я что-то... И все бы говорили, какие молодцы, они вот, им уже всем там по 100 лет, а они все еще шевелятся на сцене как-то.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Мобильное приложение для мощного настроения. Более 20 музыкальных онлайн

The Killers на Радио Максимум. All these things that I've done. Как я говорил, в официальном канале Максимум в Максе есть видосик, где Брэндон Флауэрс, солист группы The Killers, спел Don't Look Back in Anger, песню группы Oasis вместе с сыном. Он устроил особенно трогательный момент на концерте в память о жертвах терактов 11 сентября. Вместе со своим сыном исполнил Don't Look Back in Anger. Культовый хит Oasis, который давно стал для многих символом надежды, единства и способности двигаться дальше. Перед исполнением Брэндон Флауэрс рассказал, что его 15-летний сын Генри обожает Oasis. После этого парень присоединился к группе, подыграл музыкантам на акустической гитаре. Похоже, любовь к британскому року в этой семье передается по наследству. А еще раньше, там же, в Макс-канале Радио Максимум, были высказывания Брэндона Флауэрса, среди которых был явный прям реверанс в сторону кантри. И он дал всем понять, что он намерен развивать свое творчество дальше именно в стиле кантри. Так что солист The Killers практически потерян для нас, как солист The Killers. И вот, возможно, ну, может быть, я не знаю, может, какие-нибудь меркантильные соображения у Брэндона там точат его мозг, потому что кто в Америке получает больше всего денег из всех, кто что-либо поет? Рок-музыканты? Нет. Рэперы? Нифига. Кантри-исполнители, прикиньте. Ну, это факт известный. Тэкс, что еще? Да, мы сегодня говорили про всякие там прогулки босиком, все такое прочее, потому что один ирландец дошел из Стамбула до Ирландии босиком, на это у него ушел год и 4 дня. Ну вот Толик пишет: Константин, добрый вечер. Извиняюсь, что не в тему, а почему у вас нет программы про охоту или рыбалку? Ведь сейчас самый сезон. Я с тобой полностью согласен, Толик. Спасибо за замечание. Ты прям в точку попал, прям в десятку, прям двумя выстрелами, прям одного зайца, прям точно в цель. Кучно легло, Толя. Мы думаем над такой программой, причем постараемся совместить охоту и рыбалку. Как, скажем, причем поменять их местами, как спиннингом поймать глухаря и как из двухстволки пристрелить плотву. А пока этой программы нет на Радио Максимум, я веду канал по насаживанию червя на крючок. Все тонкости, все лайфхаки вот этого процесса. Но в основном, конечно, затрагиваю морально-этические аспекты гуманности именно протыкания попы червя крючком.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
5: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии. Технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Приложение распространяется на новый автомобиль «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Китай. ОАЭ. А может, Вьетнам? Где найти покупателя? Как провести платеж? Застраховать сделку?
8: Когда вопросов много, нужен тот, кто знает путь. Российский экспортный центр помогает бизнесу выходить на международные рынки. Найти покупателей, получить финансирование, застраховать риски и провести платежи. Начните свой экспортный маршрут с Российским экспортным центром. Узнайте больше на exportcenter.ru.
9: АО «Российский экспортный центр».
10: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
11: С 14 по 16 сентября в утреннем шоу на Радио Максимум возвращение рубрики «Ну и гаджеты». В ней Чак Ишуманский обсудит цифровые инструменты, которые упрощают работу малого бизнеса, и поделится полезными лайфхаками для офисной жизни. Лайфхак первый – МТС Оптимус, приложение, которое делает рабочие звонки эффективными, запись, расшифровка, AI Summary мобильных звонков и мини-CRM. И все это в одном сервисе. Подробности на сайте business.mts.ru. 12+.
12: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

My Chemical Romance, Welcome to the Black Parade. Два дня назад альбому исполнилось 20 лет. 20 лет назад My Chemical Romance выпустили Welcome to the Black Parade. Песню, которая за считанные месяцы превратилась в один из главных гимнов. Ну да, я не про альбом говорю, да, про песню. Да, песня исполнилась 20 лет, два дня назад. Песня, которая за считанные месяцы превратилась в один из главных гимнов эмо-рока и целого поколения. Эпическая аранжировка, театральный образ группы, история о принятии неизбежного сделали трек гораздо больше, чем просто первым синглом с The Black Parade. Это так назывался альбом, с которого сингл, конечно, первый Welcome to the Black Parade. То есть добро пожаловать на черный парад. И клип тоже супер, но мы все это помним. Эту песню можно узнать с первой ноты буквально. Та самая песня, которую на концерте зрители поют громче солиста, самого Джерарда Уэя. Сам альбом My Chemical Romance скоро отметит 20-летие. Группа называет его одной из важнейших работ своей истории. И есть информация свежая совершенно, что Джерард Уэй намекнул нам на то, что скоро, возможно, выйдет еще один альбом после 15-летнего перерыва. Завершая масштабный тур, который называется Long Live the Black Parade, группа

0: говорил о возможной записи нового альбома первого полноформатника My Chemical Romance более чем за 15 лет. Пока это только планы, неофициальный анонс, но после возвращения группы, новых концертов и триумфального тура вокруг The Black Parade перспектива услышать новый материал выглядит особенно интригующе. Вот что говорит об этом сам лидер My Chemical Romance Джерард Уэй. «Мы всегда хотели записать еще один альбом». Так говорит, как будто у него всего один. Но еще один, в смысле, еще один. Плюс к тому, что есть. Еще один альбом, так что надеемся, что жизнь нам это позволит. Ведь вы, честно говоря, столько времени поддерживали нас, поддерживали в нас жизнь. Вы заслуживаете еще одной пластинки. Не знаю, когда это случится, но будет круто. То есть, судя по всему, Джерард Уэй доволен результатами Long Live the Black Parade масштабного тура, доволен тем, как его принимают, и даже если он и находился до этого в каком-то творческом кризисе, в экзистенциальном кризисе, думал, зачем все это вообще, куда я иду, куда я пришел, то вот после этого тура он такой, блин, мы еще нужны людям, давайте-ка еще альбомчик запишем.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: С этим, кстати, спорить не буду. И респектую тем музыкантам, которые не сидят на ларвах, а пишут что-то новое, типа Nickelback.

0: Bounce for the Crows. Свежий боевик Nickelback через короткую рекламу. Aerosmith, Crying.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Платежи за рубеж – больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
6: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenet T4L. Больше технологий и комфорта Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
7: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
9: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love. Говорим сегодня про случай, когда мы что-то делали по какой-либо причине босиком. Натусь Ковришко, ага, это я читал. Алексей Пирогов, вечера доброго, Константин, прекрасный эфир, спасибо большое. Работал в ресторане когда-то, уходил последний, все закрыл, ключи сдал, пошел в раздевалку. Мой ботинок кто-то уволок. Остался только один. В шлепках рабочих холодно было добираться. Вышел в одном ботинке, ловил такси. Ольга Котлярова пишет. Ходил на свадьбу и оттанцевал весь вечер на 10-сантиметровых шпильках. А потом я присела ближе к концу и разулась. В общем, до такси я уже ползла походкой сломанного кузнечика. Готова была идти босиком, не повторять моих ошибок. Татьяна Ширнина. Я скорее скороговорка хотел сказать. Я скорее сороконожка, чем Золушка. Знакомый удивляется количеству обуви, которое необходимо мне на весенне-летний сезон. Однажды сдала около дома в ремонт любимую пару беговых босоножек. Такие бывают. И, получив ее обратно, надела в солнечный день на работу. Вечером неожиданно погода испортилась, грянул гром, пошел дождь, я, конечно, промокла до нитки, а моя обувь растворилась, как леденцы в кружке чая. Ты чай с леденцами пьешь? Уж не знаю, какой они там клей для кожи использовали. На момент, как писал там один слушатель выше. Умельцы, короче. Но пришлось мне, как в детстве, шлепать по лужам босиком, благо недолго и недалеко. Ольга пишет. Добрый вечер, Максим. Привет, Ольга. До жути боюсь пауков, и если вижу их дома, прошу мужа от них избавиться. А ему их жалко. Видимо, вечером ему было лень его выкинуть в окно или в подъезд. В общем, ночью я пошла босиком до кухни выпить воды и раздавила этого живого жирненького паучка пяткой. Мой ор слышал, наверное, весь дом. Максим Комлев написал сообщение, ну, такое, не то, что прям война и мир, но, думаю, прочитаю его завтра или послезавтра. Ну, в смысле, к послезавтра я точно его прочитаю.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
2: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
2: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». Реклама.
3: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
4: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
5: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Чедевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
7: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
6: И все?
7: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
6: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
7: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
1: ООО «Капибара». Радио «Максимум» представляет финал сезона супергонки на автодроме Moscow Raceway. 26 сентября. Кубок GT. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Две массовые гонки, детская зона, дрифт, вкусная еда и многое другое. Кубок GT. Соревнование гоночных суперкаров. Подробности на superrace.ru.
5: Категория 0+.
1: Радио «Максимум» представляет модное и музыкальное событие сезона. Презентации дебютной коллекции от мужского бренда «Паячи». Иммерсивно. Шоу в атмосфере кабаре, нуара и готического стимпанка. А еще вечеринка от «Радио Максимум». Следи за эфиром и участвуй в розыгрыше билетов. С нас проход на закрытый показ, скидка в культовый магазин «Рок-бункер» и пропуск на готическую театральную лабораторию.

0: Love Art, где ты сможешь проверить свои актерские навыки.
1: 18+.
0: Радио «Максимум» представляет «Еритейл Форум 2026» – масштабную площадку технологий и инноваций. Более 5000 участников и 200 спикеров в программе «Искусственный интеллект», «Электронная коммерция», «Финтех», «Логистика», «Кибербезопасность», «Автоматизация», «Клиентский сервис» и «Торговля на маркетплейсах». 22-23 сентября. Москва. Центр международной торговли. forum-еритейл.ру.
1: 16+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
2: С первой ноты ты знаешь, это максимум.

истории, когда мы почему-то по какой-то причине остались босиком, и что с нами происходило. Алексей пишет: случай в такси, зима, декабрь, сел человек в очень хорошем состоянии, я его довез, он вышел. Утром звонок с претензией, что он у меня в машине ботинок оставил. Ботинка в машине не было. Юлия пишет: привет, рубрика про охоту и рыбалку будет называться «Убитый Михайлов», ну или «Подстреленный», или «Отбитый Михайлов». Ну, собственно, это просто... Все так и есть, на самом деле. Так, Дарья Конст пишет нам: полагаю, что история...

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: И да, спасибо за публикации в «Нельзя грамме» про курс «Техника речи». Твоя личная история очень помогает чуть больше проверить себя. Спасибо большое, Константинова. Вот я спросил, напомни, когда ты мой курс закончил. Она пишет, что не заканчивал, но замотивирована пойти на него. И все благодаря последним публикациям личной истории про заикание и прочие страхи, которые пришлось преодолеть, прежде чем стать уверенным продвинутым пользователем. Я бы не решилась, так как в представлении было, что это курс для людей с большой уверенностью и желанием заявить о себе. Что этот курс должен быть больше для людей уже заряженных и имеющих продвинутые навыки. Оказалось, что и таким, как я, можно проверить свой потенциал. И уж если тут не получится, пойти в архивариус. Да все получится. Я как раз там в своих рилсиках, видосиках говорил про то, что я сам в школе вообще не говорил никак. Мямлил, жутко стеснялся, горбился, краснел, зеленел, бледнел. И... кто мог подумать, что из человека, не говорящего вообще никак, я превращусь в человека, который 35 лет зарабатывает себе ртом. В хорошем смысле слова, конечно. Ну и поэтому вот я с какого-то перепуга решил, что не тварь я дрожащая, а право имею обучать других людей. По крайней мере, с нуля. То есть суть в том, что I know how. Я знаю как. Но это уже отдельная история. Сегодня я валю предварительно. Постараюсь оказаться вам полезным.
1: Полезный Михайлов на радио Максимум.
2: Ну и, конечно, вопрос на засыпку вам. Как я могу оказаться вам полезным в 21.02 в понедельник? Исключительно тем, что напомню вам о программе «Heavy Monday», которая стартует сегодня на радио Максимум в 23.00, как и каждый понедельник. Серега Хоббит сделал вам просто очень хорошую подборку самых шикарных, максимально ржавых, максимально тяжелых, металлических, хэви-металлических треков, трушных прямо. Так что у кого бесячие соседи, нет, я это не предлагал, это незаконно, после 11 нельзя, только в наушниках, но громкость на максимум. До завтра!
3: Костя, спасибо! Вы мне вернули этот мир!
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». В Москве 9 часов вечера.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.
3: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
4: ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
8: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 4 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
9: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: неделя с группой Arctic Monkeys. На радио «Максимум». «Максимум». 23 января 2006 года – важная дата для британской музыки. Именно в этот день свои дебютные альбомы выпустили сразу две будущих легенды инди-рока – Arctic Monkeys и The Kooks. В самом скором времени между группами разгорелся конфликт. Даем слово Люку Причарду, фронтмену The Kooks.
1: У нас странные взаимоотношения с Arctic Monkeys с первой же встречи. Мне пришлось дать Алексу Тернеру по морде, когда он пытался выдернуть провода из моих гитарных педалей, пока мы играли на сцене. Потом я пытался помириться, предлагал Алексу сыграть вместе, но он ушел. Жаль. Он гениальный музыкант, но ему не стоило трогать мою гитару.
0: Впрочем, со временем страсти сошли на нет, и почти 20 лет спустя Люк уже говорил об Arctic Monkeys.
1: Наши дебютники вышли в один день. Мы были ровесниками и слушали похожую музыку. В личном плане между нами никогда не было соперничества. Я уважаю их и думаю, они уважают нас. Да, был небольшой инцидент на нашем концерте, из-за чего мы не поехали в совместный тур. Но опять же, это было весело. Сумасшедшие были времена.
0: Arctic Monkeys. Brainstorm.

0: Реклама.
1: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
3: О, Капибара.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Всем привет, мои дорогие любители альтернативы. Меня зовут Сергей Хоббит, и прямо сейчас в ваших наушниках и колонках программа Heavy Monday на Радио Максимум. В течение этого часа самые крутые неформальные экстремальные хиты со всего мира. Те, кто слушает нашу программу, знают, что я стараюсь знакомить слушателей с новинками, но и классику переслушать нам тоже несложно. Именно поэтому сегодня начнем с трека Powerman 5000 Invade Destroy.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: это были Powerman 5000 Invade Destroy Repeat, трек с альбома 2014 года Builders of the Future. Ну а дальше по графику множество классных новинок в одноименной рубрике.
1: Heavy Monday на радио Максимум. Максимум.
0: Группа Hatebreed 6 ноября выпускает свой новый альбом Fatal Paradox. И совсем недавно выложила в сеть заглавный одноименный трек с него. Это уже 9-й студийный полноформатный релиз в карьере группы, работу над которым провел давний продюсер и кореш коллектива Крис Зьюс Харрис. Давайте послушаем, что у них получилось. Итак, это Hatebreed Fatal Paradox.

0: Это были Hatebreed, Battle Paradox. Одноименный с их новым альбомом трек, который выходит 6 ноября. А дальше по графику The Butcher Sisters.
1: Heavy Monday. На радио Максимум. Максимум.
0: Помните, в нулевые существовал такой мемный персонаж Crazy Frog? Тот, что ринь-динь-динь-динь-динь. Я думал, с ним покончено уже. Но нет, немецкая группа The Butcher Sisters из Мангейма взяла этот поп-культурный феномен и превратила его в мощный метал-трек. Думаю, теперь они будут зажигать танцпол еще успешней. Вы только послушайте эту хрень.

0: Это были The Butcher Sisters, Crazy Frog. Эти ребята, кстати, контракт с Century Media подписали за эту песню, походу. Ладно, погнали дальше.
1: Heavy Monday. На радио Максимум. Максимум.
0: Группа Miss May I выпустила 5-й сингл с грядущего 8-го студийного альбома No Place For Me. Сингл получил название Death Street. Вокалист Левай Бентон объясняет концепцию песни тем, как кто-то использует самые темные стороны и слабости человека против него самого, удерживая его в эмоциональном захвате. Сам альбом стал для вокалиста очень личным и терапевтическим опытом, способом выразить переживания, для которых раньше не находилось слов. Ну что ж, давайте послушаем, что у них получилось. Итак, это Miss May I, Death Street.

0: Это были Miss May I, Death Creed в рубрике новинки программы Heavy Monday. Дальше по графику свежак от Walls of Jericho.
1: Heavy Monday на радио Максимум. Максимум.
0: Вообще, Walls of Jericho — это прием Криса Джерика в рестлинге. Ну и, конечно, древние археологические библейские системы укреплений древнего города Иерихона. А еще название группы, играющей металкор, которая выпустила недавно новый сингл Agency. Второй сингл с их нового долгожданного альбома System Error Humanity, который выйдет 13 ноября. 10 лет полноформатников у ребят не было. Давайте послушаем, что они там записали. Итак, это Walls of Jericho,

0: Это были Walls of Jericho Agency в рубрике новинки программы Heavy Monday. Новый альбом System Error Humanity выйдет 13 ноября. А дальше по графику новинка от Ghost Main.
1: Heavy Monday. На радио Максимум. Максимум.
0: Модные трэперы славятся своей тягой к нью-металу, и Ghost Main никогда не был исключением. Он выпустил свой первый сольный сингл за 5 лет под названием Zero Day, который знаменует собой эволюцию звучания Ghost Main в сторону более тяжелого и гитарного рэп-метала. В композиции сильно заметно влияние группы Korn, а его вокал в некоторых моментах сравнивают с манерой Фреда Дёрста. Давайте послушаем, что он там записал. Итак, это Ghost Main Zero Day.

0: Это был Ghostman Zero Day в рубрике новинки программы Heavy Monday. Дальше на очереди свежак от Resident Sane.
1: Heavy Monday на радио Максимум. Максимум.
0: 21 августа вышел новый альбом немецкой группы Rising Insane Death Race. Он выделяется большим количеством классных фитов, скажем, с группой Caskets или вот гитаристом Дэвидом Шнайдером. И вот мы сейчас и послушаем. Называется трек «Grey».

0: Это были Rising Insane, Фит Дэвид Шнайдер, Грей в рубрике новинки программы Heavy Monday. Дальше по графику рубрика «Русские тяжеловесы».
1: Реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 4 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
10: Heavy Monday. На радио Максимум. Максимум.
0: Сегодня в рубрике «Русские тяжеловесы» московская группа «Полуночь» с презентацией нового трека. Ребята записали нам джингл, давайте его послушаем.
11: Приветствую, друзья. На связи Марк из группы «Полуночь». И я рад представить вам нашу новую песню «Спасая душу» с одноименного сингла. В эфире «Heavy Monday» на радио «Максимум». Приятного прослушивания.

0: Это были «Полуночь», «Спасая душу» в рубрике «Русские тяжеловесы». Ну а дальше по графику «Прекрасная половина металла».
1: Heavy Monday на радио «Максимум». «Максимум».
0: Вокалистка Nightwish Флор Янсен представила новый мощный сингл «Bring Me Silence». По словам самой Флор, это очень личная песня о поиске внутреннего покоя в мире, который постоянно требует нашего внимания. Она говорит о желании обрести тишину в голове, чтобы снова услышать себя, обрести ясность. Это одновременный призыв к себе и признание своей уязвимости. Кстати, ее сольный альбом «Haters» выйдет 15 января.

0: Это была Флора Янсен, Bring Me Silence в рубрике «Прекрасная половина металла» программы Heavy Monday. Дальше по графику старая добрая альтернатива.
1: Heavy Monday. На радио «Максимум». Максимум.
0: Группа Airshot вернулась с новым синглом «Love Left». Меньше чем через год после выхода их альбома «Возвращение» «Humaning». Песня, вдохновленная трагической гибелью легендарного фронтмена Саундгардена «Audioslave» Криса Корнелла, была спродюсирована культовым продюсером Говардом Бенсоном, который снимался альбомами «Папа Роч», «P.O.D», «My Chemical Romance» и других. Давайте послушаем, что у них получилось. Итак, это Airshot, «Love Left».

0: были Рашот Лавлев в рубрике «Старая добрая альтернатива» программы «Хэви Мандэй». Дальше по графику «Отцы металла» и «Дрим Титр».
1: «Хэви Мандэй» на радио «Максимум». «Максимум».
0: Итак, это рубрика «Отцы металла» и группа Dream Theater с треком Mirror, который вышел на альбоме 1994 года под названием Awake и считается одним из самых тяжелых треков в их карьере. Главный смысл The Mirror – это внутренний диалог человека с самим собой, когда он, глядя в зеркало, сталкивается со своей темной стороной и зависимостью. Текст, написанный барабанщиком Мэком Портным, описывает его собственную борьбу с алкоголизмом, которую он не афишировал вплоть до 2000-х годов. Давайте его послушаем.

0: Это были Dream Theater Mirror в рубрике «Отцы металла» программы Heavy Monday. Дальше на очереди рубрика «За гранью».
1: Heavy Monday. На радио «Максимум». Максимум.
0: Группа Sins of the Swarm выпустила кавер на культовый трек робо-зомби «Драгула». Их версия — это не просто копия, а новая переработка классической песни в стиле дедкор. Интересно, кстати, роб-зомби уже заценил этот трек. Отдельный респект заслуживает клип, в котором появилось дофига известных личностей, типа вокалиста Лорна Шорвелла Рамоса и Боба Марджера из «Чудаков». Трек, кстати, просто развал и идеально подойдет для рубрики «За гранью».

0: Это были Sins of the Swarm, Dracula, кавер на робо-зомби в рубрике «За гранью» программы Heavy Monday. Дальше на очереди рубрика «Перед сном». Наше музыкальное спа.
1: Heavy Monday на радио «Максимум». «Максимум».
0: Сегодня в рубрике «Перед сном» группа «Собака смотрит в бездну». Четвертый релиз от группы из берегов Ладожского озера, считающий в своей музыке элементы шугейза, пост-рока, гранжа и эмбиента. Новый трек у ребят называется «Холодный рассвет». И он идеально подойдет для рубрики «Перед сном» программы «Heavy Monday».
2: В бездну.

0: Это были «Собака смотрит в бездну. Холодный рассвет» в рубрике «Перед сном» программы «Heavy Monday». Ну а дальше на очереди ваш сон. Новинка, как обычно, в понедельник в 23:00. Меня зовут Сергей Хоббит, и я желаю вам отличной трудовой недели. Услышимся. Всем металл!
1: «Heavy Monday».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 3 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.